0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-3098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегло Дуглыш Керлнышк. Гюмсех то еще лучше берешь лерень социальный деодер центре одерж до чурбелыш. Сунна зеден ер бәсті дықы доныш дақыру. Комплекс дегті ғышлой халғар жұғаттышты қедәлер. Йоғен ер инфраструктура. Ихамбина регион правительства председателя Қымхиегама министра Баширов Бусман. Из шахылы меттеке.

санитарный халхил дещу кепе дало ёлчо алшонц. Ведомство обилгалдин ищу акциш годеш хилар хиш терьистош ценлату. Хаэтин цу кепар акциш регион масочу метях дахурьюй. Жала октябрь бетта приталчир берхит толчи халюлчхэна даях алшуняду Эсимбаев Махмуд Сырых холкшнюгара сольный халхара фестиваль Коусам. Мероприятия да лацла амбулшбут тейп тейпнарчук пачалхшкара байсоу халхарч. Цюна дэкш хоша кейлэ дохкурду сольный аши цанволуш дол халхарш. Халхри маха дошхирю хак юл жюри. Шетобан юка араси бэйш бол балетмейстерша хореографш бол. Фестиваль даурил шу война хэлхара циня. Школера Илмана лабораторишка элчук мероприятий цдош профильни медкласси дешархой хилла кадыров амат хажи царахчу пачхалк университет медицинский институте. Дешархой тару хилла хирболч люершца цханкет. Он чхэш на гайтин институте ргирс. Профессорша, фармакологша, практики тягойч дитин, карарчхэй на медицине нек стентер да боллушбу. Хирболч гоузанчин нек школа лакарак дешар хукмат гоузалла элхот тошхилар текачина дешар хошн. Грозный чагаля октябрь бет варгалча даях алшуаняду мотоциклыш тяхши сейна гонш дахара Оусама Россия Федерации президент кубок. Цюнгболха амбина автодром администрации. Сардисря Оусам Лерин Букутин Владимир Винч Ден. Ишта дитин карарчхайна а автодроме тренировкш даошхилар спортхой. Шолохшаду кубок дао. Суши метк далятна мотоцикли Оусама Розманя. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

Итак, друзья, 8.07 в столице. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Вы слушаете радио «Грозный» на волне 105.4 FM. И у микрофона я, Мадина Тавсултанова. Проводу вместе с вами до 12 часов ровно. Радую вас замечательными композициями, чеченскими песнями, а и, конечно же, интересными программами, которые совсем скоро у нас начнутся. А начнем мы этот сегодняшний день, конечно же, с самого хорошего, с праздников, самого приятного. И давайте приукрасим этот дождливый осенний день тем, чем, что сегодня отмечается. Да, посмотрим. 29 сентября сегодня, почти месяц прошел, да, уже середина октября, точнее, середина осени у нас наступает. И Всемирный день сердца отмечается сегодня. Всех причастных к данному празднику, то есть всех людей и всех живых существ, мы вас поздравляем, желаем вам крепкого, хорошего, доброго сердца и, конечно же, здорового сердца тоже мы вам желаем. День отоларинголога отмечается сегодня, тоже это область медицины, которая отвечает за ухо, нос, в общем, гортань, в общем, всех причастных к данному празднику мы вас поздравляем. А ухо, горло, нос – это тоже очень важные вещи, как и сердце, собственно говоря. Ну и среди знаменательных событий две даты. Это 1922 год, у нас из Петрограда вышел философский пароход. И, конечно же, в 1907 году состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге. Друзья, ну, конечно же, мы поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Здоровья вам, счастья, за удачи, чтобы у вас все было в жизни замечательно, и в качестве подарка музыкального мы вам ставим хорошую композицию. С днем рождения!

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум.

Friendly. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт — это и есть твой билет к

0: Технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: и радио, которое мы любим.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о последствиях привычки использования телефона в темноте. Офтальмологи предупредили, привычка смотреть в телефон в темной комнате – один из наиболее недооцениваемых источников нагрузки на зрение. Главная проблема – резкий контраст между яркостью экрана и окружающей темнотой. В таких условиях человек начинает моргать заметно реже. Сосредоточившись на изображении, он просто не замечает, как редко это делает.

0: Моргание распределяет слезную пленку по роговице, и когда его частота снижается, роговица пересыхает и перестает получать нужное увлажнение. Появляется жжение, покраснение и повышенная чувствительность к свету. Так развивается светобоязнь. Одновременно внутренние мышцы глаза, удерживающие фокус вблизи, остаются под непрерывным напряжением на протяжении всего сеанса. Тяжелее всего такую нагрузку переносят люди с астигматизмом. Расплывчатость изображения и светобоязнь в темноте у них проявляются значительно сильнее. В зоне риска носители контактных линз, через которые к роговице поступает меньше кислорода, что дополнительно усугубляет сухость. Специалисты отдельно выделили людей с синдромом сухого глаза и хроническими воспалениями век. Для них ночная работа с экраном несет наибольшую нагрузку. При этом проблема в той или иной мере касается всех пользователей, независимо от возраста. На накопившуюся мышечную усталость может указывать трудность с фокусировкой после пробуждения. Если по утрам резкость долго не возвращается и взгляд с трудом собирается, это нередко прямое следствие ночного скроллинга. Мышцы глаза не успели расслабиться. Врачи не призывают отказаться от телефона перед сном. Достаточно включить ночник или фоновую подсветку в комнате. Контраст между ярким экраном и окружающей средой заметно смягчится, и нагрузка на глаза снизится. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
7: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
8: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: и радио, которое мы любим.
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тапсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Рефлекс под названием «гусиная кожа» достался нам в наследство от животных. С помощью него животные вздыбливают шерсть, чтобы удержать тепло при холоде и выглядеть более массивным во время опасности. Для людей же этот рефлекс не имеет никакого практического смысла из-за отсутствия шерсти. Божьи коровки могут убирать за собой еду. Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28.
0: 105.4.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или как еще их называют конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8 963 589 99 99.

0: килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: радио, которое мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Dipel S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 миллионов 300 тысяч рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: 105,4 FM.

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» — это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов

Будут специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: всего, прогноз погоды.
1: Друзья, 9.05 в столице, эфир на радио Грозный продолжается, и самое время поговорить о погоде. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 18 градусов. Днем и вечером и ночью будет такая же примерно температура, но и обильно льет дождик не только в

0: такой зонтик и одеться, конечно же, по прогнозу погоды. В 17:43 у нас закат солнца. Всем хорошего дня. Не болейте и оставайтесь на волне 105.4 FM.
1: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки

ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. Юный агроном. Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. Плод-рекордсмен. Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых

0: масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь, она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
0: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8 927 888 8101 8 927 888 8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.

0: Реклама. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой «Аймед». В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и

0: город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена на закрытие существенной правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
2: Закрома Родины.
3: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
2: Деньги дороги, как память.
3: Хай-Тек Мэйл изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: 105.4

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: «Следуй за маршрутом».
1: Итак, дорогие слушатели, 10.07 столица, чуточку опоздала наша рубрика, но ничего, это не мешает нам побеждать и выигрывать пиццу от ресторана Рафаэла Эспозито. Наивкуснейшие две пиццы вы можете приобрести, победив в рубрике «Следуй за маршрутом». Да, у вас есть уникальный шанс и получить их бесплатно, просто угадав, куда именно мы сегодня в рамках нашей рубрики отправимся. Ну и прежде всего напоминаем, что в данном ресторане Рафаэла Эспозито очень большой, широкий ассортимент вкусной и сытной еды. Советуем туда обязательно. Обязательно заскочить сегодня же и убедиться самим во вкусе. Находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл. У них также есть доставка по номеру 8-928-300-3385. Вы сможете заказать себе еду на дом. Ну и для тех, кто хочет победить и бесплатно получить пиццу, внимательно слушаем следующие подсказочки. Итак, друзья, в 600 метрах от Национальной библиотеки по улице Ларсанова находится всеми нужный комплекс, комплекс, который вполне оправдывает свое название, переводится как с чеченского языка, как изобилие и благодать. Крытые торговые павильоны и длинные ряды с прилавков занимают целый квартал. В советское время на этом самом месте располагался флагман советского нефтяного машиностроения «Красный молот», он тогда назывался, друзья, продукция которого поставлялась во многие страны. Страны мира, в том числе и в страны Персидского залива. Главным ориентиром во время посещения этого места является небольшая мечеть в центре рынка. Для посетителей открыта автостоянка. Друзья, вы наверняка догадались, что это такое место. Каждый человек, можно сказать, там был. И, конечно же, жду ваши варианты ответов на номере 5533 с кодовым словом «Привет». Всем удачи и слушаем Радио Грозный. А итоги мы подведем, конечно же, в конце этого часа.

0: Реклама.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Город и радио, которые мы любим. Дом начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» — это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7-938-903-99-33.
1: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор, начни с антифриза «Феликс».
5: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-30-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Друзья, 9:50 ровно в столице. Мы продолжаем вещать на радио Грозной. И наступило время, чтобы выявить победителя рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали две наивкуснейшие пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. И, конечно же, отметим, что в данном ресторане не только пиццы, но и разная вкусная еда, которая обязательно понравится абсолютно каждому человеку, каждому нашему слушателю, как говорится. Вот, находится данный ресторан по адресу Путина, 10, и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Конечно же, на сервисный номер поступило, как обычно, очень много сообщений, даже больше, чем обычно. Ну вот, и самым первым, самым быстрым отгадал человек под номером 4505. Мы вас искренне поздравляем, эти аплодисменты для вас, и, безусловно, поставим вам в подарок хорошую композицию от нас. Вот, ну и правильный вариант ответа — это был Беркат. Друзья, не расстраивайтесь, если вы не выиграли. Данная рубрика у нас идет каждый день в 9-часовом блоке, и, конечно же, у вас, у каждого есть шанс победить. А пока что слушаем композицию и наслаждаемся песнями от радио «Грозный».

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Solaris S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотренной версии на 5,7 мест. На старте заявлен двухлитровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд Нево. Он дополнит уже представленные у нас Аватор и Дипл. Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины Нево попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: 105,4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладуглаш Керлнашк. Россия кишиев кунт хажи дальше держалак вокил из рахчу ислам университете агоузаллак йокшхиллаш дешн бэвла. Царнилла сертификатш. Аморда дэхна тэхал харч сентябрир тэбхэ алхчэ халёл чхэн. Гоузаллак йокчарню гахэлла бусалбни организация гуллак дархой. Нохчи республикерчу ислам дешер учреждениш кэрэ бэлхлой. Программе гахэлла лекциш практики хул занятиш. Дешер лэрин хэлла социальны гуллак дарна кэрэрчу хэн Қайқымышсы доғуш. Университеті Абилгалдин шәндел қаш тәқі үч ғуре дадылыр, ислам мей қылышлар екі керхой амор көртнік қылыр, ғоузылы лық яқыры программе чулатмяр. Моя страна, моя Россия, элчу юлчу Россия қолсмяқ қолғым әттіке ақын, сүлжаларчу бери технический қолларыл қи орехлу юлчу, бери центра хейхар хочу Якубова Зулихан. Цуқили елінер культури тәхлуыныш цифровой технологии ғынц лар ерехлу юл проект. Цу проекта цқом бустамыш цифровой кепе доғшду, шай бұқт әх қо дэ моделыш еш, тэ юлчхэна карырчхэн ғирсы ца бұқ долчы дерзу тарухыр юлш. Цу көлін кепш цифровой кепе хылца аш тарухыр ю, қо дэ принтер тэх археца, кәді хум түгш дезір еца, ішта қолырали дешра проектышка пайд еца. Дагдайд қосмян дағлуцуш Раси ел учу регионшкар, вест әзір соус тэгхылы, іштхылы қи ит пачалқиры. Проект шчу елхылы шиит номинация. Белхи махадушхылы қо әзір соу эксперт. Ставропольский край рчу Тамбукан Амур центре Ададяна Россия Федерации Ом Гвардии Жуковца рахчу Илвсет Кавказерчу Эскари Леринч Ницкой подразделений сотрудник Шнюка Краповый берет Члело Бако Якаре Гулдол Зерш Коусам Жам Ашса берет Лело Бако Елла Росгвардии Нохчи Республики Ерчу Бона Дея Леринч подразделений И свекал. Вериге дағлу чверк куздғы вюрхит бақу хиллы. Юхан сарчу люри талымяқ чық бәлчулда веснар кшоуздғы шиитву.

Ирде значил хеч зери аснах чекпоу. Зерих чеквелек и барстагу цернюк ахву ваймахкара ис. Бахош баркал эла ваймехкден Кадыров Рамзана, халгарч президент России Турпалхоч, Кадыров Аматажи Царахчу, региональный югарали фонд президента на Кадырова Айманина, Масочу дех шенгодеш хилерн. Билгалдин цер тергу гу баандолш, этон шхилер, толмаш ба.

0: час приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, дорогие слушатели, эфир на радио Грозный продолжается, 11.07 столица, и наступило время часа музыкальных приветов. Это время, когда вы можете отправлять родным и близким приветы, поздравления, теплые пожелания, все, что их обрадует, на наш телеграм-канал радио Грозный под последним постом в комментариях, под черной гиф-картинкой 105.4 FM, и час музыкальных приветов. В комментариях можете написать, также, если у вас нет телеграма, можете прислать свои сообщения на сервис номер 5533 с кодовым словом «Привет». Также вы можете позвонить в прямой эфир радио Грозный и поздравить в прямом же эфире своего родного человека с днем рождения, или просто передать им привет по номеру 8-8-7-12-29-30-34. Все очень довольно-таки просто, осталось просто вспомнить, у кого сегодня день рождения или кому бы вы хотели передать салам маршал. А пока что слушаем композицию, я жду ваших весточек и с нетерпением жду их, хочу их прочитать, как говорится.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь

0: Вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, 11:23 в столице и много сообщений в часе музыкальных приветов. Очень душевные сообщения. А вот целых две штучки. Айшата Жнаидова написала нам следующее сообщение. Добрый день, дорогая наша Мадина Салавдиновна. Добрый день и вам тоже, и Мадине тоже доброго дня от всей души. Поздравляем вас с днем рождения. Вы учитель с большой буквы. Человек с добрым сердцем и огромным терпением. Спасибо за ваш важный труд, мудрость и знания, которые вы дарите детям. Желаем послушных, умных и благодарных учеников, домашнего уюта, тепла и гармонии в семье. Пусть каждый день приносит радость, а ваши глаза всегда светятся счастьем. С уважением, родители 3-го В-класса. Такое душевное сообщение от всего класса и от родителей тоже прислали. Ну что ж, Мадина, мы тоже желаем вам терпения, прежде всего, да, это очень важно для учителя. Желаем вам здоровья, счастья, чтобы у вас было все в жизни хорошо, чтобы вы радовались с детьми и дети радовались за вас. Вот, ассаламу алейкум, следующее сообщение. Дедик Хэл дал визил дуквахэл, Адам Мощен возлелил, с тебя шашлык, написал Аслан Грозный. Тут никнейм такой написан, ну, за это, я за это. Вот, шашлык это обязательно, да, конечно же, Мощен возлелил, я тоже желаю всего самого лучшего Адаму. Он уже лучшее получил, можно сказать, поэтому с него шашлык, да, как говорится. Вот, и следующее сообщение у нас пока что не загрузились. Ждем ваших сообщений на нашем номере 5533 с кодовым словом «Привет», а также на нашем телеграм-канале «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. Слушаем композицию, которая посвящается для Мадины Салавдиновой. С днем рождения еще раз!

0: час приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, 11:28 на часах. Час приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. И за эту короткую композицию наступила

поступило очень много сообщений от разных людей. Давайте скорее их зачитывать. Дорогая Медина, от всего сердца поздравляю тебя с этим прекрасным днем. Желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на яркий солнечный день, наполнена светом, радостью и теплом близких людей. Пусть каждый твой день приносит вдохновение, а все начинания увеличиваются успехом, увенчаются успехом. Оставайся такой же мудрой, красивой, обаятельной. Счастья тебе, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний. С любовью, Лейла написала данное сообщение. Мадине привет, то есть Медине привет. Кстати говоря, очень много Медин и Мадин отмечают сегодня свой день рождения. Вот у нас маме тоже Медине большой Мерсел Маршал, Санине Мадине Мерсел Маршал Дорес, Варине Ещетха, Дейн Угардикхечел. Очень хорошая новость. Станица Калиновская, Межет и Мазина, Далдух Дагдылшич, Тхон Шубеш, Кармарха, Милана, Мохмад, Ахмад, Шоуда, Асхаб, Халимат, Аллах дал Шуву, могу отелшинца. Вот такое прекрасное сообщение. Мы передаем всей семье огромнейший добрый привет и желаем вам хорошего дня и прекраснейшего настроения. Ну что ж, от Джайны большой Саламаршал, Дедик Хылшу, Дал Езел Духьяхл, Док Саламаршал, Ду, дружной команде кавказской кухни Зура, Верланта, Раиса и Элине, конечно же, привет. Всем вам тоже хорошего дня, прекрасного настроения. Желаем вас, чтобы поднять настроение, поставим хорошую композицию от Резавди Исмаилова, да, хорошую. Вот, ну и, конечно же, наш постоянный радиослушатель Харачо Салмана. Салам алейкум, саларми махкой, марш долшу, лор дарка вай вещега, гачинай. Муслим, Саламаршал дал, который сейчас на маршрутке едет. Терпи, брат, терпи. Написал вот, ну, тише едешь, дальше будешь. Поэтому, друзья, конечно же, передаем Муслиму огромнейший Саламаршал и желаем ему хорошей дороги. А Ларлушхыл наука, потому что на улице сегодня дождь, и во время дождя дороги не очень безопасные. Поэтому, как говорится, и для дороги, и для всех наших слушателей хорошая композиция в подарок от радио «Грозный».

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 11.35 столица. Продолжается час музыкальных приветов в защитке ваших смс-сообщений. И от Зульфии отличное сообщение. Поздравительное. Дедикхошу дал езил тукэхл селхан индедар тгаиши пеет мати. Тех далаха дэгар дэг алилярсон из дал тукэхл хотхун хохинцэн дуэк элц эна сирл ёлшу дуэк цэн тга хоми жим ёш ху дэг алиэш хуэг мерз маршал дэйч бэршву ха ежри. Зара зарема Аминат, Умидат, Иштиши, Бейрша. Вот такое вот прекрасное сообщение. Ну что ж, мы поздравляем ее с днем рождения. Желаем тебе, Петька, всего самого лучшего, самого светлого. Будь всегда такой же маленькой, доброй, хорошей. И всегда радуй своих родных и близких своим присутствием. Может быть, и отсутствием. Ну, я не знаю, у сестер бывает по-разному. Поэтому, друзья, конечно же, для Петимата огромнейший салам маршал. И поставим для нее хорошую композицию в подарок. Музыкальную песню от Ильяса Ибиева «Сен Дегна Езнерг» в твою честь.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 11:39 столица. Мы продолжаем час музыкальных приветов. И с каждой песней становится все больше и больше сообщений. С днем кофе вас, Мадина и Милана Гиреева. Как говорится, хороший кофе, хорошее настроение, написал нам Адам Шалинский, наш постоянный радиослушатель. Ну, не мой постоянный радиослушатель, а, конечно же, Милана и Сулеймана. Вот, Адам, вам тоже хорошего дня, прекрасного настроения. Спасибо, спасибо, да. Действительно, хороший кофе, хорошее настроение. Полностью с этим согласна. Между прочим, сегодня его не успела как раз-таки выпить, хотела, но, не знаю, пока что как-то не так получилось. Вот, и следующий салмаршал у нас от Саралива Сааба, тоже от нашего постоянного радиослушателя. Док салмаршал, ду вайгмах кош, гдал барца, бойла вай, амин, амин. Еще раз амин, вам тоже большой привет. Ну и, как говорится, до конца часа осталось совсем мало времени, и мы ждем ваших смс-сообщений на... В часть музыкальных приветов на нашем телеграм-канале. Вот следующие сообщения мы озвучим, конечно же, после рекламы. А пока что слушаем хорошую композицию.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультация высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире. Все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт
4: – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11.52 в столице. Друзья, последний выход этого часа и час музыкальных приветов, к сожалению, придется нам завершить, но не расстраивайтесь, это не последний час приветов, когда вы можете отправлять свои сообщения. Вот, давайте прочитаем последние ваши весточки от Саралива Сахаба. У нас два сообщения. Мадин Маршиол, Дивертидол, Дилрис, Холилхун, Сахаба, Шила, Ашил, Саищика. Традиционное сообщение Саралива Асити, Маршал Дахит, Наурир, Сахабир. Вот, и, конечно же, Харчо Саламан у нас еще раз присылает одно сообщение. Салам алейкум, саларми махкой, марш долышу, дилер саламаршал хули, луардерковой вещик Гачинаев Муслим, саламаршал дел, который сейчас находится в маршрутке, едет, и он пишет ему: терпи, брат, терпи. Вот, большой саламаршал Муслиму, нердикхылха Муслим, береги себя и своих пассажиров, также на дороге очень скользко из-за дождя. Вот, и, конечно же, следующее сообщение у нас от Адлана Шали, он исправляет меня, не Адам Шалинский, а Адлан Шалинский. Вот писали бы чаще вот в наш с Харуном эфир, тогда бы уже это можно было бы запомнить. Ну, на самом деле шутка, да, спасибо огромное, что вы нас слушаете, что вы остаетесь с нами на волне 105.4 FM, и, безусловно, мы рады вас радовать и, конечно же, ставить вам хорошие композиции, зачитывать ваши душевные смс-сообщения. Каждому спасибо, кто принимал участие в часе музыкальных приветов, и, конечно же, подарок всем нашим слушателям от Радио Грозный, Яха, от Исмаила Мусхабова, композиция. На этом я с вами прощаюсь. С утра настоящего времени с вами была Мадина Тавсултанова. Услышимся обязательно завтра утром. Всем хорошего дня и всего самого светлого, самого доброго.

0: Новости.
1: Маршал Душегла Дуглаш Керлнашк. Россия Кишиев Кунт Хажи Далша Держалах Вокил из Рахчу Ислам Университета Гоузал Лакьок Шхиллаш Дешнбелла. Царнилла сертификат. Аморда Дахнат Эхалхарч Сентябрир Эпхелхче Халиолч Хен. Гоузал Лакьок Чарню Ахилла Бусалбни Организация Гуллак Дархой. Нохчи Республики Рчу Ислам Дешер Учреждениш Кареб Белхлой. Программе Ахилла Лекциш Практики Хул Занятиш. Дешер Лерин Хилла Социальный Гуллак Дарна Карарчу Хен Кайкмышца Догуш. Университет Абилгалдин Шендел Харш Теку Чури Дадалар Ислам Мехаллаш Ларьеки Герхой Амор Кёртник Хиллар Гоузалла Лакьякара Программе Чулацмяр. Моя страна, моя Россия, элчу юлчу Россия коусмях коалгаметтеке яқын. Сюлжаларчу бери технический колларыл ки орехл юлчу, бери центра хейхархочу Якубова Зулихан. Цукили елынер культури тэхлоныш цифровой технологии гэнц ларьерехл юл проект. Цу проектат он бустамыш цифровой кепе дуғшду, шай бухт ах ко дэ мадэлыш еш, тэ юлчхэна карырчхэн гэрсатца бэг долчи дерзу тарухир юлш. Сухэллин кепш цифровой кепе хэлца аш тарухирю, кода принтер тэх архэца, кады хумтюкш дезер еца, ишта колорали дешра проектышка пэйт еца. Дагдэйт оусмян дагглоцуш Росси ёл учу регионшкар, вест эзэр соус тэгхэлла, иштхэлла кэ итпачхалкэра. Проект шчу елхэлла шиит номинация. Бэлхэ махадошхэлла ко эзэр соу эксперт. Ставропольский край рчу Тамбукан Амур центре Ададяна Россия Федерации Ом Гвардии Жуков Царахчук Илвсет Кавказерчу Эскари Леринч Ницкой подразделений сотрудник Шнюка Краповый берет Члело Бако Якаре Гулдол Зерш Коусам Жам Ашса берет Лело Бако Ела Росгвардии Нохчи Республики Ирчу Бона Дэйа Леринч подразделений и свекал. Вериге дағлочи верк куздгэ вюрхит бахо хилла. Юхан царчу люри талымех чекбэлчулдя веснарк шоуздгэ шиитву. Цэрдезна чолхэч зири аснах чекбэл. Зирих чекбэлэк тгэ барстагу цэрнюк ахву ваймахкара ис. Бахош баркал эла ваймахкден Кадыров Рамзанна халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Аматажи царахчу региональный югаралий фонд президентына Кадырова Айманина Масочу Дэкшэн годэш хэлэрн. Билгалдин цэр тэргу гу баандолш этон шхэлэр толмаш бах. Инфекционный йоцу дарб далуш до цэмгарш билгалда цэрэх долбалаш жимда йолч алшонц профилактический талмаш дахош бу Серноводский муниципальный коштара люрш. Из дохш ду дэйха жигра дахар алчу ком проектац. Мероприятие ж воушх тухш ерш кошт медучреждений шью кошта администрации сгодарц. Шаранчуа диспансеризации на профталмаш на юглац алшу няду бакинаш кегинаш. Лёрщиц абёлх цаболчар ньюс давлений цина талламбо сахарна холестеринна. Бахар хошн дюйц, мокшчу дахар, мокшал хилит худа дьеза. Цамгаш сболчар билгалдо, цударшше бок эту бешхилар. Дайма цанисло лёршна шишехэн тэвахар, е мокшалла цахыл. Үш цабахкар шэн док соух дуэл хаитин бахар хош.
2: Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: явления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс-Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон

0: 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
1: Хочу научиться отвечать за свои поступки
3: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
4: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

HD Radio 的 1.5 Новостью场 Парадхай Радио Латин Давокчан Айн Полезно Йорю Кайхан Йорю Рисковать Дирдат Айо Ишегмельчу Осиловачи Вот Барс И

0: Новости.
1: Маршал Душегла Дуглаш Керлнашк. Россия Кишиев Кунт Хажи дальше держа лаквокил из Рахчу Ислам Университета Гоузал Лакьокш Хиллаш Дешнбелла. Царнилла сертификатш. Аморда дэхнат гэй халхарч сентябрирт гэй бхэлхчэ халёлч хэн. Гоузаллык ёгчарню гахэлла бусалбни организация гуллык дархой, ногчэ республикерчу ислам дэшэр учреждэнэш кэрэ бэлхлой. Программи ёгахэлла лекцэш, практики ёхул занятэш. Дэшэр лэрин хэлла социальны гуллык дарна кэрэрчу хэн кайкмашса доғуш. Университетя билгалдин шэн дэлха арш тэгэ үч оре дадылар, ислам мэхэллышлар яке гэрхой амор кёртник хэлэр, гоузаллык лакьякара программе чулатмя. Моя страна, моя Россия, элчу юлчу Россия коусмях коалгаметки яқын, сюлжаларчу бери технический колларыл ки орехл юлчу, бери центра хейхар хочу Якубова Зулихан. Цукили елынер культури тэхлоныш цифровой технологии гэнц лар ерехл юл проект. Цу проектац ом бустамыш цифровой кепе доғшду, шай бухт ах ко дэ мадэлыш еш, тэ юлчхэна карырчхэн гэрсэца бэг долчи дерзу тарухир юлш. Сухэллин кепш цифровой кепя хэлца аш тарухэрю, ку да принтер тэх архэца, кады хум тюкш дезэр эца, ишта колара ли дешра проектышка пэйт эца. Дагдэйт оусмян дагглоцуш Росси ёл учу регионшкар, вест эзэр соус тэгхэлла, иштхэлла кэ итпачхалкэра. Проект шчу елхэлла шиит номинация. Бэлхэ махадошхэлла ку эзэр соу эксперт. Ставропольский край рчу Тамбукан Амур центре Ададяна Россия Федерации Ом Гвардии Жуков Царахчук Ил Всет Кавказе рчу Эскари Леринч Ницкой подразделений сотрудник Шнюка Краповый берет Члело Бако Якаре Гулдол Зерш Коусам Жам Ашса берет Лело Бако Ела Росгвардии Нохчи Республики рчу Бона Дэгия Леринч подразделений и свекал. Вериге дахлочвер куздгэ вюрхит баху хилла. Юханцарчу люри талымех чекбэлчулдя веснарк шоуздгэ шиитву. Цердезна чолхэч зири аснах чекбэл. Зирих чекбэлэк тгэ барстагу цярнюк ахву ваймахкара ис. Бахош баркал эла ваймахкден Кадыров Рамзанна халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Аматажи царахчу региональна югарали фонд президентана Кадырова Айманина Масочу Дэк шэн годэш хэлэрн. Билгалдин цэр тэргу гу баандолш

Этон Шхилер Толмаш Бах. Инфекционный йоцуд дарб далуш дот сэмгарш билгал да отсерах долбалаш жимда йоуч алшонц профилактический талмаш даош бусерноводский муниципальный коштара люрш из дош ду дейха жигра дахар алчуком проектац. Мероприятие швоушхтух шерш кошт медучреждений шью кошта администрации сгодарц. Шаранчуа диспансеризация на профталмашна юглац алшу няду бакинаш кегинаш. Лёрщц обёлгц хаболчар ньюс давлени цина талламбо сахарна холестеринна. Бахар хошн дюйц могшчу дахар, могшал хилит худа диза. Цамгаш сболчар билгалдо цударше бок эту беш хилар. Дайма цанисло лёршна шишехент эвахар. Я могшал цахыл үшц абахкар шэндок соухт дуэл хаэтин бахар хош. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

13:07, время в столице. Друзья, всех вас приветствую в этом часе. У микрофона я, Фариза Садаева, и сегодня в вашей компании я пробуду до 5 ровно. Всем вам я желаю хорошего дня и отличного настроения. Оставайтесь с нами на Радио Грозный, не переключайтесь, впереди нас ждет все самое интересное. И следующей композицией радует нас Камила Меджидова, «Ночью», она называется «Приятного прослушивания».

мир в Чечне – это стабильность на Кавказе. Стабильность на Кавказе – это мир во всей России. И мы будем все делать, чтобы тут наступил наконец-то тот долгожданный мир.

0: верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: офисов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Рефлекс под названием «гусиная кожа» достался нам в наследство от животных. С помощью него животные вздыбливают шерсть, чтобы удержать тепло при холоде и выглядеть более массивным во время опасности. Для людей же этот рефлекс не имеет никакого практического смысла из-за отсутствия шерсти. Божьи коровки могут убирать за собой еду. Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28.
0: 105.4 FM.

аморда дәхна тқи халқырч сентябрир тқи пхилқчи халиолч хэн. Гаузаллық йоқ чарню ғахилы бусалбни организация гуллық дархой, нухчи республикерчу ислам дешер учреждениш кыры белхлой. Программи ғахилы лекциш, практики хул занятиш. Дешер лерин хилы социальны гуллық дарна кырырчу хэн қайқмышса доғуш. Университете Абилгалдин шэнделха аш тэқи үч ғури дадылыр, ислам ме хылышлар екегер хой амор көртник хилыр, гаузаллы лықияқыры программи чулатмях. Моя страна, моя Россия, элчу юлчу Россия қоус мяқ қолғым еттіке ақын, сөл жғаларчу бери технический қолларыл қи орехл юлчу, бери центра хейхар хочу Якубова Зулихан. Цуқили елінер культури тәғлоныш цифровой технологии ғынц ларерехл юл проект. Цу проектац ом бустамыш цифровой кепе доғшду, шай бұқт әх қо ды моделыш еш, тәй ұлчхайна қарырчхайн ғирсы ца бұқ долчи дерзу тарухир юлш. Цу көлін кепш цифровой кепе хилца аш тарухир ю, қо ды принтер тәх әрхеца, әді хум түйгш дезір еца, ішті қолырали дешра проектышка пайд еца. Дагдайыд қоусмян дағлуцуш Раси ел учу регионшкар, вест әзір соус тәкхилы, іштхилы қи итпачал қиры. Проект шчу елхилы шиит номинация. Белхи махадушхилы қо әзір соу эксперт. Ставропольский край рчу Тамбукан Амур центре Ададяна Россия Федерации Ом Гвардии Жуков Царахчук Илвсет Кавказерчу Эскари Леринч Ницкой подразделений сотрудник Шнюка Краповый берет Члело Бако Якаре Гулдол Зерш Коусам Жам Ашса берет Лело Бако Елла Росгвардии Ногчи Республики Ирчу Бона Дея Леринч подразделений и свекал. Вериге дағлочи верк куздғы вюрхит бағу хиллы. Юхан царчу люри талымекчық бөлчулдя веснарк шоуздғы шиитву. Цердезна чолхеч зери аснықчық бау. Зерекчық вәлік тғы барстагу цярнюк ахву ваймахкара ис. Бахош баркал әлі ваймахкден Кадыров Рамзанна, халғарч президент Раси Турпалхоч, Кадыров Аматажи царахчу, региональна юғарали фонд президентына Кадырова Айманина, Масочу де Шен Годеш Хиллерн. Билгалдин Цер Тергу Бандолш Этон Шхиллер Толмаш Бах. Инфекционный йоцу дарб далуш до цемгарш билгал да церах дол балаш жимда йолч алшонц профилактический талмаш дагош бу Серноводский муниципальный коштара люрш из дош ду дейха жигра дахар алчу ом проектац мероприятие швоуш тухш ерш кошт мед учреждений шью кошта администрации сгодарц шаранчу а диспансеризации на профталмаш на юглац алшу няду бакинаш кегинаш Лерщиц обелых цабулчар ньюс давление цина талламбо сахарна холестеринна. Бахар хошн дюйц могш чу дахар, могш алхилит худа диза. Цамгаш сбулчар билгалдо, цудар шебок эту беш хилар. Дайма цанисло лерщ на шешехэнт эвахар. Я могш алла цахил, иш цабахкар шэн док саух дуэл хаитин бахар хош. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: А теперь немного о погоде в Грозном. Сейчас у нас 18 градусов. Сегодня ожидается дождь, небо пасмурное, так что день обещает быть прохладным и облачным. К вечеру температура опустится до 15 градусов, а ночью будет около 13. Влажность воздуха повышенная, ветер слабый, атмосферное давление в пределах нормы. Ну а солнце зайдет сегодня в 17 часов и 43 минуты. Так что если собираетесь куда-то вечером, учитывайте прохладную погоду и возможный дождь. А мы продолжаем наш эфир на радио Грозный. Оставайтесь с нами.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: viața și țălu-și bogu-și bergvai bezambu.
1: Объявление. Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность.

0: безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус» – ваш комфорт, наша главная задача.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

я хотел бы пожелать нам всем скорейшего мира, чтобы люди вернулись к мирной жизни. Мы всегда выживаем. Так давайте начнем строить мирную жизнь. У нас перспектива есть.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена на закрытие существенной правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
2: Закрома Родины.
3: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
2: Деньги дороги, как память.
3: Хай-Тек Мэйл изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: 105.4 FM.

Анонс. Дом начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
0: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Радио «Грозный».
5: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
6: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
7: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Solaris S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотренной версии на 5,7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд Нево. Он дополнит уже представленные у нас Аватар и Дипл. Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины Нево попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
6: «Моя машина».
5: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: 105,4 FM.

солнышко. Через полики правительства председателя заместитель юртбаха министра Мацуев Висхан Белхоках Цанкетта, Росагролизинга генеральный директор Цабалтер Владимирц, Агонш Дисединат Эйлчхена Лилу Таручу Югметкшкула, региона юртбахама автопарк Карлыяк Регула Долхаттарш, Леринч Тергоне Еснеркара Чолхеч Холе, юртбаха мерчу производительшна Ахш Дадалара Хенех Холех Дерк. Белгалдешту Росагролизинг Новчий Республика Юкметкли лошкалар шиэзар иссалхчу шарахдюн. Цуюкан кампанец бина пхибай бейт бэрт. 1 миллиард сом соудолчу ахчан. Ца регионе ялина эзар елх бай соу техника. Цан хитаржам ашса бэртш дина цхан болхба регионе ялочу юрт бахма техники тира алсамдака льготный лизингах а Росагролизинга кыйолчу экосистеме хуйолчу программех апайда уч. Регионерч ведомстве Белгалдин карарчхайна дикторон шхылар, машинни тракторни парк карлыяка аграришно-технический де одар алсамдака. Грузинский муниципальный кошторчу эхкин борзе даяна мероприятие карашо математики шос хаделларн лерин. Сега да лочхылар регион дешра элмна министр Дааев хошбауди. Шадинч амеляцо Белгалдин карарчхайна математику да лоччу меттигах. Белгалдин из коргер амо ез шхылар интеллектуальный таронш алсамях текючу чур. Ишт Белгалдин математики хулдолчуха ари дикалла лакияк ез шхылар дешархой бак элмнашка бол безам соубак. Элла вайбери цу илмани шетай пхижмаш бу эл. Хехар хошна дешар хошна хехна шайнегда хеймаш хилар. Рогир лам хой топ хажина вай регионер лерин операция дау четюнх булхамбина вай мехгдас Кадыров Рамзан. Ног бэлче хора чеквэлву гюмсерчу Путин Владимир Царахчу спецназ университете Аморях. Тега центр иттен хылшбу зеде лэгдол инструкторш. Бахой пачхалк тайп-тайп нарчу регионшк бэршай нюк ахдюхар бэлхуш ишта леринч операция маситтас хиллэш булш. Лам хой ног бохш аэропорт ахилла регион правительство председатель лерин операции Даяхрегул Йолч оперативный штаб Кюгалхо Даудов Мухаммад. Сушек Амеля Билгалдин, но болча хора шеддаймехка патриот хилар. Хехна хиттинчо алшонех ки амца чех боулар. Дагдают ла амхой кеч баря цян ющунца качо еш хилар. Халгарч президент Расси Турпалхуч Кадыров Амад Хажи Царгьол региональный югралли фонд. Веднар чулю марца илчколя даяхнац эй рехула цудек илчу кирмаза лехула амура тренировкшер мероприятий. Цинхбулха амбина веден муниципальный кошт администрации

0: Грозный.
1: 15:07, время в столице, друзья, продолжается эфир на радио Грозный, у микрофона я, Фариза Садаева, и спешу вас обрадовать прекрасной новостью. У нас стартовал час музыкальных приветов, час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал «Радио Грозный» и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте, радуйте своих родных. Ну а мы послушаем следующую композицию от Зары Хайдаровой, «Хона Сагайзена» называется. Приятного прослушивания.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем.

0: республики. Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: час приветов на радио Грозный.
1: 15:32, время в столице, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. И сейчас мы перейдем к зачитке ваших сообщений. Дедекхал массери, дох саламаршал, дувай махкошка, дверка тедохан массери. С таким вот сообщением к нам присоединился Ибрагим. Мы также отправляем большой саламаршал и желаем хорошего и удачного дня. Далее, дедекхал шумассери, дох саламаршал, думасяга, тахкада гардик, алилордер, сом, суна инчуденце, сехом, иш, малика, маликачка, далдик, алюх, дал ирсе, дол хашерш. Прекрасное сообщение, друзья. И с любовью беседа подписалась под ним. Мы присоединяемся, желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Далдек, алёл, далдук, уяхал, дал ирсе, дойцун, шереш. Ну а в качестве подарка от радиостанции «Грозный» для всех именинников сегодняшнего дня звучит следующая композиция.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный, друзья, и мы вновь зачитываем ваши сообщения. Ассаламу алейкум, радио Белхла, ассаламу алейкум, ачхой мартан. Салам маршал, дох беркат, ер, дох беркат, ец, ачхой мартан, не белш полу пассажишка, ищтацир водитель, гар, лом эрикат, дейхила, вай, ирсила, рамца, лом айла. Подписался под таким вот сообщением, отправляем всем большой салам маршал, желаем хорошего и отличного дня и счастливой дороги. Следующее сообщение. Здравствуйте, радио Грозный, передайте, пожалуйста, большой салам маршал моей маме Седе и пожелайте ей хорошего дня, она на работе и слушает ваше радио. Отправляем ей большой салам маршал, желаем хорошего и удачного дня. Деберка Тедохел Массери. Ну и следующая композиция радует нас Малика Кавраева. Рамзана называется. Приятного прослушивания.

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики.

0: Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

приветов на радио Грозный. 15:52, время в столице, друзья, и к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Ассаламу алейкум, передаю салам маршал Таус и Раисе с Мискир Юрта. С уважением, Мамад подписался под таким вот сообщением, и он также отправляет большой салам маршал всем радиослушателям. Мы, в свою очередь, присоединяемся и также отправляем большой салам маршал. Желаем хорошего и удачного дня. Далее. Здравствуйте, Радио Грозный, передаю большой салам маршал своей сестре Хэди. Пожелайте ей хорошего дня. Отправляем

дейкл вол орда Руслан Винчуденца. Руслан дал дейкл вот дал дух увахол дал ирсе дойл хашерыш. Прекрасное сообщение, друзья. Мурат подписался под ним, и мы, конечно же, присоединяемся, желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Дал дейкл вол дал дух увахол дал ирсе дойл цунщерыш. Ну, а час приветов на этом я закрываю. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующем часе. Продолжает наш эфир Майрбек Хайдаров с композицией «Дагалецамыш». Приятного прослушивания.

0: Россия.
1: Маршал Душегла Долаш Керлнашк. Через полики правительства председателя заместитель Юртбахам министр Мацуев Висхан Белхоках Цанкетта, Росагролизинга генеральный директор Цабалтер Владимирц, Агонш Дизединат Эйлчхена Лейло Таручу Югмет Кшкула, региона Юртбахама автопарк Карлияк Регула Долхаттарш, Леринч Тергоне Еснер Карачолхе Чхоле, Юртбахам Ерчу производительшна Ахш Дадалара Хенех Холех Дерк. Белгалдешту Росагролизинг Нохчи Республика Це югметклі лошкаларші езер із селхчу шарахдюн. Цю юган кампаніць біна прибай бейт бірт. Бірт мільярд сом савдолчу ахчан. Це регіоні яліна езер єлх бай сав техніка. Цян хитаржам ашса бірт шдіна цхан болх ба регіоні ялочу юрт бағма техніки тирах алсамдаққа льготний лізінгах а Росагролизинга кыйолчу экосистеме хуйолч программе пайда үч. Регионерч ведомстве Белгалдин карырчхайна дикторон шхылыр, машинни тракторни парк карлыяққа аграришно-технический де годар алсамдаққа. Грузинский муниципальный кошторчу Эхкинборзе даяна мероприятие карыршо математики шо садилларн лерин. Цигах да лучшила регион дешра элмна министр Дааев Хошбауди. Шадинчик амеляцо Билгалдин карырчайна математику да лучшу меттигах. Билгалдин из коргер амо ез шхилар интеллектуальный тарунш алсамях текючу чур. Ишт Билгалдин математики хулдолчуха ари дикалла лакияқ ез шхилар дешархой бак элмнашка бол безам саубак. Элла вайбери цу элмни шетай пхижмаш бу эл. Хехар хошна дешар хошна хехна шайнек дахки имаш хилар. Рогир лам хой топ хажина вай регионер лерин операции дау четюнх булхамбина вай мехдас Кадыров Рамзан. Ног бэлче хора чеквелву гюмсерчу Путин Владимир Царахчу спецназ университете Аморях. Тига центр иттен хылшбу зеде лэгдол инструкторш. Бахой пачхалк тайп тайпнерчу регионшк бар шайню гаду хар бэлхуш ишта леринч операция маситтас хиллаш болш. Лам хой ног бохш аэропорте ахилла регион правительство председатель лерин операция Дайахре Хуйолч оперативный штаб Кюгалхо Даудов Мухаммад. Суши Камеля Билгалдин, но болча хора шеддаймехка патриот хилар. Хехна хиттинчо алшонех ки амца чек боулар. Дагдают ла амхой кечбаря цян ющунца качу еш хилар. Халхарч президент Расид

Полхуч Кадыров Аматхаджит Сархиул региональный юкрали фонд. Виднер чули марца илшколя даяхнат эй рехула цудек илчу кир мазадлехула амура тренировк шер мероприятий. Цинх Булха Амбина виден муниципальный кошт администрации Кюгл Хочу Абдулазизов Турпал Айлс. Из-за воушх тюрнхилла виден коштар чули мар бар илчу коштат эй эр дек о уналдера профилактикера дек ца цхан. Мероприятий кюрт алшу бухам хилч массар цхан болх барихул илгоузалла лакияк карьер. Жам Айхьериге алшон шқиымц қоучшина. Личный состав гайтын лық қаргоузалы албилгалдина. Ведан муниципальный кошт администрации Кюгл Хочу Абдулазизов Турпал Айлс. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлшмах Кой Марш Айл.

Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15.

0: «Взгляд в будущее». Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. Сегодня у нас в гостях главный внештатный специалист, фтизиатр, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РЦФП Зарема Хайдарханова. Дедикал маршоку.
2: Да, лезил шугыл массери дедиктойл.
1: Зарем, я предлагаю сразу приступить к нашим вопросам. Первый у нас такой вот. Многие считают, что проблемы с легкими грозят только заядлым курильщикам. Какие скрытые угрозы для дыхательной системы подстерегают обычного городского жителя, который не курит?
2: Обычный некурящий городской житель ежедневно сталкивается со множеством невидимых угроз, которые могут повреждать дыхательную систему не меньше табачного дыма. По статистике 10-15% случаев рака легких и значительная доля хронических заболеваний дыхательных путей обнаруживается у людей, которые никогда не курили. Главные скрытые угрозы в городской среде делятся на внешние и внутренние. Внешние угрозы – это на улице, это могут быть мелкодисперсные частицы, мельчайшие частицы пыли, сажи, автопокрышек, асфальта, диаметр которых менее 2,5 микрометров. Из-за крошечного размера они обходят естественные фильтры носоглотки, глубоко проникают в альвеолы, оседают и вызывают хроническое воспаление тканей. Также выхлопные газы, продукты горения топлива, особенно дизельного, содержат тяжелый металл и токсичные соединения. Постоянное нахождение вблизи оживленных трасс увеличивает риск развития астмы и хронического бронхита. Ну, внутренние угрозы это какие? Пассивное курение, вторичный дым, регулярное вдыхание чужого сигаретного дыма или пара от вейпов на остановках, в подъездах или кафе наносит дыхательной системе вред, сопоставимый с курением. Также природный газ радон, ну, это невидимый радиоактивный газ, без вкуса и запаха, выделяется из почвы.

0: некоторых строительных материалов, например, гранита. Он может накапливаться на первых этажах и в плохо проветриваемых подвалах. Радон официально признан второй по значимости причиной рака легких в мире после курения. Также бытовая химия и синдром больного здания, испарение от лаков, красок, новой мебели и частая уборка с использованием агрессивных хлорсодержащих спреев без проветривания разрушают барьер в легких.
1: А вот сегодня очень популярны электронные сигареты и кальяны, особенно среди молодежи. Действительно ли они безопаснее обычных сигарет для легких, или это опасная иллюзия?
0: Представление о полной безопасности электронных сигарет и кальянов – это действительно опасная иллюзия. Хотя в них отсутствует процесс горения табака, многочисленные исследования Всемирной организации здравоохранения и пульмонологов доказывают, что они наносят тяжелый специфический вред легким, в который в некоторых аспектах не уступает ущербу от курения. И разрушение легких в данном случае происходит на клеточном уровне. Они высушивают слизистую оболочку легких, выводят из строя альвеолы и блокируют работу ресничек в бронхах, которые должны очищать легкие от пыли и инфекций. Химические добавки, которые безопасны при употреблении в пищу, но при вдыхании они вызывают необратимое рубцевание мелких бронхов. Так называемое попкорновое легкое. Отсутствие едкого дыма позволяет молодым людям вдыхать аэрозоль непрерывно и гораздо глубже, чем дым от сигарет. И в результате доза никотина и токсичных веществ, которые проникают в кровь и ткани легких, превышают лимиты обычного курильщика.
1: А вот заболевания легких часто называют тихими, потому что они долго развиваются незаметно. На какие первые незначительные даже симптомы человеку стоит обратить внимание, чтобы не упустить начало болезни?
0: Заболевания легких действительно развиваются очень тихо, бессимптомно, на ранних стадиях, так как легочная ткань не имеет болевых рецепторов. Стоит обратить внимание на кашель более 3-4 недель, на одышку, непроходящую усталость, изменения в привычном дыхании, которые пациент сам отмечает в своем состоянии.
1: Подъем температуры может туда относиться?
0: Подъем температуры, это мы уже замечаем, да, как бы мы уже чувствуем его. Вот то, что я перечислила, допустим, та же усталость, мы можем это сказать, что это из-за того, что мы много работаем, устали. Кашель, мы можем его тоже причислить к тому, что что-то попало, допустим, да, горло пересохло. Такое тоже может быть. Хотелось бы отметить то, что если вы замечаете в своем дыхании свисты или хрипы, это приводит к тому, что сужение дыхательных путей, и они приводят к хроническим таким заболеваниям, как называется, хроническая обструктивная болезнь легких. Туда же входит и бронхиальная астма.
1: А в каких случаях и как часто здоровому человеку нужно проходить обследования, такие как КТ, флюорография, вот чтобы держать легкие под контролем?
0: Здоровому человеку без жалоб и специфических факторов риска не нужно часто проходить КТ или спирометрию. А регулярность флюорографии у нас четко прописана в приказах. Для местности, где заболеваемость туберкулезом ниже 20 на 100 тысяч случаев, регулярность прохождения флюорографии один раз в 2 года. Для тех, у кого выше 20 заболеваемости, там проходит флюорографию 2 раза в год. Здоровым людям достаточно пройти 1 раз в год. Флюорография проводится для выявления на ранних стадиях туберкулеза, рака легких и других хронических неспецифических заболеваний легких. Компьютерная томография – это детальное рентгеновское исследование, которое разрезает органы на множество мелких снимков. Оно, конечно, более информативное, но здоровым людям его делать не нужно. Его назначают с целью дообследования, учитывая то, что все-таки там идет высокая лучевая нагрузка. А спирометрия – это функциональный тест, там нужно дуть в специальную трубочку, определяют, сколько воздуха помещается в легких и как быстро они могут потом выдохнуть этот воздух обратно.
1: Если человек имел вредную привычку уже на протяжении многих лет и вот решил бросить прямо сейчас, как быстро его дыхательная система сможет восстановиться и что для этого может помочь для восстановления?
0: Дыхательная система начинает очищаться уже в первые часы после отказа от курения, а полноценное восстановление легких после многолетнего стажа курения занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.
1: А давайте тогда еще поговорим о продуктах питания и специальные дыхательные упражнения, которые могут укрепить легкие. Вот что бы вы посоветовали?
0: Прогулки на свежем воздухе, плавные физические нагрузки, кардиотренировки без перегрузок. Они увеличивают объем легких, но наращивать темп нужно постепенно. Питьевой режим, достаточное количество чистой воды необходимо принимать для разжижения мокроты и облегчения ее выведения. Также есть специальная дыхательная гимнастика, специальные упражнения и техника контролируемого кашля, которые помогут очистить бронхи. Исключить нужно пассивное курение, оградить себя от раздражающих факторов. Рацион питания свой тоже нужно пересмотреть. Помогает пища, богатая рыбой, жирной рыбой, это лосось, скумбрия, сардины. Угу. Также ягоды и темная зелень, брокколи, шпинат, черника. Продукты с высоким содержанием магния, орехи, семена, авокадо. Также свекла и томаты. Как я уже говорила, достаточное количество чистой воды нужно выпить.
1: Ну, очень хорошее меню вы сейчас перечислили. Тех, у кого нет никаких проблем с легкими, зря. А так как у нас эфирное время подходит к концу, напоследок, с какими словами вы бы сегодня обратились к нашим слушателям?
0: Я хочу напомнить каждому из нас о ценности самого первого и самого естественного действия, которое мы совершаем в жизни, о вдохе. Дыхание – это жизнь, которую мы часто не замечаем, пока не столкнемся с трудностями. Наши легкие работают без перерыва, прокачивая тысячи литров воздуха каждый день, чтобы питать энергией каждую клеточку тела. Защитить этот хрупкий и мощный орган в силах каждого. Достаточно делать простые шаги. Чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физической активностью, отказаться от курения и бережно относиться к своей экологии. Пусть каждый ваш вдох будет глубоким, чистым и приносит только здоровье и радость.
1: Зарем Дерейсхэл, что приехали, нашли время и подробно все рассказали.
0: Вам тоже спасибо за то, что пригласили.
1: Ну и нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была главный внештатный специалист, фтизиатр, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РЦФП Зарема Хайдарханова. Адекел.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

0: Реклама.
1: В магазине «Баайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баайф».
0: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения?

0: «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28. Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Solaris S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотрены версии на 5,7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд Нево. Он дополнит уже представленные у нас Аватор и Дипл. Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины Нево попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105,4 FM.

0: новости.
1: Маршал Душегладолаш Керлнашк. Через полики правительства председателя заместитель Юртбахам министр Мацуев Висхан Белхоках Цанкетта, Росагролизинга генеральный директор Цабалтер Владимирц, Агонш Дисединат Эйлчхена Лейло Таручу Югмет Кшкула, региона Юртбахама автопарк Карлияхри Гладол Хаттарш, Леринч Тергоне Яснир Карачолхи Чхоле, Юртбахам Ирчу производительшна Ахш Дадалара Хенех Холех Дерк. Белгалдешту Росагролизинг Нохчи Республика Це югметклі лошкаларші езер із салхчу шарахдюн. Цю юган кампаніць біна прибай бейт бірт. Бірт мільярд сом савдолчу ахчан. Це регіоні яліна езер ялх бай сав техніка. Цян хетар жам ашса бірт шдіна цхан болх ба регіоні ялочу юрт бағма техніки тирах алсамдаққа льготний лізінгах ак. Росагролизинга кыйолчу экосистеме хуйолч программех пайда үч. Регионерч ведомстве Белгалдин карырчхайна дикторон шхылыр, машинни тракторни парк карлыяққа аграришно-технический де годар алсамдаққа. Грузинский муниципальный кошторчу эхкин борзя даяна мероприятие карыршо математики шо садилларн лерин. Цига да лочхыла регион дейшра элмна министр Дааев хошбауди. Шадинчик амеляцо Билгалдин карырчхайна математико да лоччу меттигах. Билгалдин из коргер амо ез шхылар интеллектуальный таронш алсамях текы учуч ур. Ишт Билгалдин математики хулдолчуха ари дикалла лакияқ ез шхылар дейшархой бак элмнашка бол безам саубак. Элла вайбери цу илмни шетай пхижмаш бу эл. Хехр хошна дешер хошна хехна шайнек дахки имаш хилар. Рогир лам хой топ хажина вай регионер лерин операции дау четюнх булхамбина вай мехдас Кадыров Рамзан. Наук бэлче хора чеквялву гюмсерчу Путин Владимир Царахчу спецназ университете Аморях. Тига цянтэг иттен хылшбу зеде лэгдол инструкторш. Бахой пачхалк тайп-тайпнерчу регионшк бэршай нюка дюхар бэлхуш ишта леринч операция маситтас хиллэш булш. Лам хой наук бохш аэропорте ахилла регион правительство председатель лерин операция Дайахри Хуйолч оперативный штаб Кюгалхо Даудов Мухаммад. Суши Камеля Билгалдин, но болча хора шеддай мягка патриот хилар. Хехна хиттинчо алшонех ки амца чек боулар. Дагдают ла амхой кеч баря цян ющунца качу еш хилар. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Амад Хажи Царгиол региональный югралли фонд. Веднар чулю марца ёлчко ля даяхнац эйэй рехула цудэк ёлчу кирмызад лехула амура тренировкшер мероприятий. Цюнх болха амбина ведан муниципальный кошт администрации Кюгал Хочу Абдулазизов Турпал Айлс. Изэ воушх тюрнхэлла ведан коштар чулю мар бар ёлчу коштац эйэр дэко уналдара профилактикера дэкца цхан. Мероприятий кёрт алшу бухам хэлч массар цхан болх барихул ёлгоузалла лакияк карьер. Жам айх яриге алшон шқи амц қоучшина. Личний состав гайтын лақ қаргоузал ал Билгалдина, ведан муниципальный кошт администрации Кюгал Хочу Абдулазизов Турпал Айлс. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: «Волгопро» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у

0: 60 киловатт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизе. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, в студии Лариса Джабраилова. Многие думают, что в системе службы судебных приставов есть только судебные приставы-исполнители. Однако в структуре этого ведомства есть и судебные приставы-дознаватели. Сегодня наша программа посвящена именно их работе. У нас в студии заместитель главного судебного пристава Чеченской Республики, подполковник внутренней службы Ислам Шахабов. Ислам, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дедикатор Шумасыря.
1: Ислам, хотелось бы получить общее представление о том, кто такие приставы-дознаватели.
2: Дознаватель, говоря для начала юридическим языком, это должностное лицо, уполномоченное уголовно-процессуальным законодательством, осуществляет предварительное следствие в форме дознания по статьям, отнесенным тем же законодательством по полномочиям Федеральной службы судебных приставов. А вообще, в целом, дознаватель, скажем так, это должностное лицо, сотрудник, который сначала проверяет факты, изучает сообщение преступления, проверяет факты, а потом принимает решение, является ли это основанием для возбуждения уголовного дела, и уже принимает процессуальное решение в отношении человека. Ну, по факту, скажем так, мы дальше, наверное, еще придем к этому. Вначале человек должник, а после уже процессуальных решений дознавателя, там уже подозреваемый. В общем, в целом работа дознавателя заключается в том, чтобы сначала предварительно установить факты, потом уже непосредственно после принятия решения о возбуждении уголовного дела заниматься расследованием с последующей передачей в суд.
1: А какие преступления могут расследовать дознаватели вашего ведомства?
2: В целом преступления, которые отнесены под следственность ФСБ России, они небольшой тяжести. Ну, начнем, например, со статьи 157, она в целом не характерна для нашего региона в силу менталитета и традиции чеченского народа. Это неуплата денежных средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей. В принципе, для нас это как-то немного не свойственно.
1: Редкость,
2: но тем не менее, уголовные дела по этой статье возбуждаются в нашем управлении. И материалы есть по неуплате алиментов. В основном они это связано с тем, что у нас в республике значительное количество, большое количество сотрудников различных ведомств и компаний, которые приезжают сюда в связи с работой из других регионов, в связи с тем, что они тут временно проживают и находятся на этой территории. Те подразделения, которые ранее в отношении них вели исполнительное производство, они направляют эти материалы по месту фактического нахождения должника. Ну, поэтому у нас бывает такое энное количество, но оно очень мизерное по сравнению в целом с другими регионами. И, как я уже говорю, в отношении наших жителей оно тоже такое крайне редко встречающееся. Есть статья 315 Уголовного кодекса. Это неисполнение приговора или решения суда. Как правило, оно возбуждается в отношении юридических лиц, руководителей. Оно связано там с требованием имущественного и неимущественного характера. Значит, есть 177-я. Это такая очень актуальная, наверное, популярная для не только для республики, вообще в целом, для Российской Федерации статья. Это называется

0: Это злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. По сути, это когда человек уклоняется от возврата не только кредита, а если это юридическое лицо, это в том числе может быть связано с тем, что руководство этого юридического лица отказывается оплачивать какие-то кредиторские обязательства, в том числе по поставке электроэнергии, по поставке каких-то материалов и оборудования. Есть такие специфические статьи у нас, это 294, скажем, и 297 статьи Уголовного кодекса, это воспрепятствование осуществлению правосудия и неуважение к суду. Но если неуважение к суду, тут более-менее понятно, оно может выражаться в форме оскорблений каких-то или неприличных действий в отношении судьи и участников судебного заседания, а то 294-е воспрепятствие осуществлению правосудия, это, как правило, может быть любое воспрепятствие выраженной формы давления на свидетелей, на участников судебного процесса, на запугивание свидетелей, на представление каких-то ложной информации и так далее, которые в итоге могут повлиять на объективное вынесение решения судом. 311 статья – это разглашение сведений о мерах безопасности участника уголовного дела. Это тоже такая вот специфическая, скажем так, наверное, нашему сейчас слушателю не очень интересная будет. Ну и 312 статья – это статья, когда это незаконные действия в отношении арестованного или конфискованного имущества. Тут тоже нужно понимать, что с этим можно столкнуться при работе с судебным приставом, когда в отношении вас имеется какое-то исполнительное производство, вы не уплачиваете, значит, не оплачиваете этот долг или не возвращаете имущество, которое должны были передать, и вам в отношении вас, значит, проведено такое процессуальное действие, как арест имущества и с передачей его последующего к вам на ответственное хранение, например. Но вы в отношении этого имущества потом провели какие-то незаконные действия, подарили, передали, отдали или похалатно потеряли, то это уже уголовная ответственность наступает в этом случае. В общем, в целом вот эти 7 статей Уголовного кодекса, которые вот законодательство отнесло к подследственности Федеральной службы судебных приставов.
1: Ислам, а на основании чего дознаватель заводит уголовное дело?
0: В статье 140 Уголовного процессуального кодекса, а местно прописано основанием, в любом случае, сначала служит сообщение о преступлении, которое может выражаться в форме, например, заявления. А может от кого-то поступить, от должностного лица, в том числе от пристава, явка с повинной, потом сообщение прокурора, это может быть постановление прокурора, например, проведение процессуальных действий, направленных на изучение материала для решения привлечения человека к уголовной ответственности. И также это может быть иная информация, полученная в ходе там, мониторинга, скажем, допустим, социальных сетей, когда установили, что какое-то преступление совершено или готовится к совершению. То есть это уже основание для проведения доследственной проверки. До возбуждения уголовного дела, возбуждение уголовного дела всегда предшествует доследственная проверка, которая может там, от 3 до 10 дней, в исключительных случаях ее можно продлевать. В этот период в ходе доследственной проверки дознаватель изучает все факты, которые получил, назначает необходимые запросы, направляет там, какие-то экспертизы, и по результатам уже приходит к мнению необходимости либо возбуждения, либо, если не подтвердятся доводы в ходе доследственной проверки, отказе возбуждения уголовного дела.
1: Ислам, вот вы говорили о злостном уклонении от уплаты кредита долга, да? О какой сумме долга идет речь и как устанавливается, что должник злостно уклонялся от уплаты кредита, например, возможно, может быть, у него просто нет средств для выплаты кредита?
0: Действие статьи 177 вступает в силу, когда сумма долга превышает крупный размер. Согласно действующему законодательству, на сегодняшний день эта сумма составляет 3,5 миллиона рублей. На примере, если человек получил кредит, сумму превышающую 3,5 миллиона рублей, и ее не возвращает в случае установления объективных обстоятельств, что этот человек намеренно его не вернул, то, соответственно, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, он должен быть привлечен к ответственности. Но мы должны понимать, что есть, например, независимые от него обстоятельства. Там, и законодательство предусматривает ряд мер, в том числе там, банкротство или еще что-то. То есть если у него нет никакого дохода, никакого имущества, конечно, возникает вопрос без какого-то дохода или поручительства, как этот человек получил кредит, но тут уже второй вопрос возникает, потому что я бы хотел тоже предупредить слушателей, сумма 3,5 миллиона по этому кредиту, это же невозврат этой суммы, это не является гарантией того, что они могут возникнуть какие-то правовые последствия. То есть даже если возьмете 3-400 или 3, или еще меньше, но с целью его не возвращать, и в ходе, например, осуществления исполнительных действий или ведения исполнительного производства, если станут известны какие-то факты, что этот человек изначально не собирался эти деньги возвращать, имея какое-то имущество, принял меры по, значит, переоформлению продажи до наступления, в силу решения суда о возврате этих кредитных средств, то эта информация может быть передана нами по подследственности, правоохранительные органы, потому что тут может усматриваться факт мошенничества. Поэтому я бы хотел еще раз предостеречь с этим при получении этого кредита. Вообще нужно понимать, для чего ты его берешь, иметь какие-то конкретные цели, категорически не использовать какие-то подложные документы, не справки с завышенными суммами о зарплате и прочее, потому что это потом все в конечном счете проверяется.
1: Ислам, вот вы чуть ранее сказали о статье 312 «Незаконные действия в отношении арестованного или конфискуемого имущества». Mm-hmm. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, что имеется в виду под незаконными действиями в отношении арестованного имущества. Продал,
0: разберем,
1: потерял?
0: Да, на примере. Что допустим, в отношении человека имеется долг, скажем так, ну, в районе 50 или 100 тысяч рублей. Небольшой даже, если долг. В общем, денежных средств на оплату у него не имеется. Никаких иных средств дохода для погашения он тоже не имеет, но при этом у него есть имущество, которое может быть арестовано, реализовано, и за счет этого погашен долг. И вот этого человека арестовывают, это мобильный телефон. Сейчас мобильные телефоны, они особенно современные, они дорогие. В общем, ему его оставляют на ответственное хранение, под роспись передается. То есть это имущество арестовано до принятия меры о его реализации. И в случае, если человек это имущество продаст, подарит, отдаст, или еще какие-то действия уничтожит умышленно, то уже в отношении него будет приниматься решение о привлечении к уголовной ответственности, потому что это прямая санкция 312 статьи Уголовного кодекса.
1: Что касается статьи 297, в чем может проявляться неуважение к суду?
0: Ну, как мы ранее упоминали, это может как в оскорблении, значит, либо словом, либо действием. То есть человек может оскорбить как судью, так и любого участника судебного заседания, что судья может счесть как оскорбление и неуважение к суду в целом. То есть это может быть какое-то неприличное слово. Но для этого нужно будет проводить, конечно, установленную лингвистическую экспертизу. То есть проводить доследственные действия, устанавливать, является это слово, которое он применил к участнику судебного заседания, оскорбительным или нет. Либо это может быть какое-то вызывающее поведение, там, неприличный жест или еще что-то. То есть все, что суд может посчитать проявлением неуважения. Соответственно, все эти действия, они в ходе судебного заседания, они вносятся в протокол судебного заседания, потом выписка из протокола, она приобщается к материалам предварительного следствия и потом уже ляжет в основу возбуждения уголовного дела.
1: А вот если приставом-дознавателем доказана вина подозреваемого, например, что он действительно умышленно не выплачивает кредит, какое наказание выносится вообще, как этот процесс дальше идет?
0: Значит, если дознавателем принято решение об виновности, то есть виновность устанавливает, конечно, суд. Все, мы только устанавливаем факты, при наличии достаточно оснований, значит, возбуждаем уголовное дело, составляем обвинительный акт и направляем его для передачи в суд. Соответственно, его в том числе утверждает прокурор этот акт. После направления в суд решение окончательного наказания – это исключительная прерогатива суда. Чему он будет принужден и к чему он будет приговорен, будет решать суд. Но там, как правило, начиная от денежного штрафа, заканчивая условным сроком, либо если у него рецидив или имеются еще какие-то ранние судимости, ну, возможно, вполне лишение свободы.
1: Скажите, пожалуйста, а какие права есть у должника в ходе дознания?
0: Должник в ходе дознания, мы все понимаем, что до возбуждения уголовного дела он должник. После возбуждения он подозреваемый. И в том случае он обладает всем рядом прав, которым обладает обычный гражданин. То есть он имеет право ознакомиться со всеми процессуальными документами. Если он подозреваемый, он имеет право на юридическую защиту, на адвоката. Никаких ограничений в этом плане. То есть, если у него есть свой адвокат, будет свой адвокат. Если нет, ему может быть предложен адвокат, который будет назначаться государством. Если какие-то замечания, еще что-то, оспаривание действий дознавателя, тоже установлены законом меры. То есть, он может обжаловать какое-то решение, принятое дознавателем, как вышестоящему лицу, так и прокурору и в суд. Полный комплекс мер, которым обладает как должник, так и уже человек на стадии подозреваемого, то есть не ограничен в этих процессуальных правах.
1: Ислам, а вот если должник, он недоволен действиями дознавателя, к кому он может обратиться с жалобой?
0: Если он недоволен именно к действию дознавателя, он может обратиться к руководителю, начальнику органа дознания непосредственно. Если он недоволен действиями в целом органа дознания, то это уже может обращаться в суд. То есть тут есть два способа. Несудебное и судебное. Несудебный и судебный порядок. То есть этот человек может сначала попробовать обжаловать уже непосредственно к нам, и если его не устраивают уже наши действия или наша реакция, он обращается уже в суд.
1: То есть суд — это уже последняя инстанция в данном случае?
0: Суд — это последняя инстанция, да. Это у нас как одна из ветвей власти, это уже последняя точка.
1: Ислам, спасибо вам большое, очень интересная беседа. Нашим слушателям напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель главного судебного пристава Чеченской Республики, подполковник внутренней службы Ислам Шахабов, и мы прощаемся.
2: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри.

0: и 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
4: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиян предупредили о последствиях привычки использования телефона в темноте. Офтальмологи предупредили, привычка смотреть в телефон в темной комнате – один из наиболее недооцениваемых источников нагрузки на зрение. Главная проблема – резкий контраст между яркостью экрана и окружающей темнотой. В таких условиях человек начинает моргать заметно реже. Сосредоточившись на изображении, он просто не замечает, как редко это делает. Моргание распределяет слезную пленку по роговице, и когда его частота снижается, роговица пересыхает и перестает получать нужное увлажнение. Появляется жжение, покраснение и повышенная чувствительность к свету. Так развивается светобоязнь. Одновременно внутренние мышцы глаза, удерживающие фокус вблизи, остаются под непрерывным напряжением на протяжении всего сеанса. Тяжелее всего такую нагрузку переносят люди с астигматизмом. Расплывчатость изображения и светобоязнь в темноте у них проявляются значительно сильнее. В зоне риска носители контактных линз, через которые к роговице поступает меньше кислорода, что дополнительно усугубляет сухость. Специалисты отдельно выделили людей с синдромом сухого глаза и хроническими воспалениями век. Для них ночная работа с экраном несет наибольшую нагрузку. При этом проблема в той или иной мере касается всех пользователей, независимо от возраста. На накопившуюся мышечную усталость может указывать трудность с фокусировкой после пробуждения. Если по утрам резкость долго не возвращается и взгляд с трудом собирается, это нередко прямое следствие ночного скроллинга. Мышцы глаза не успели расслабиться. Врачи не призывают отказаться от телефона перед сном. Достаточно включить ночник или фоновую подсветку в комнате. Контраст между ярким экраном и окружающей средой заметно смягчится, и нагрузка на глаза снизится. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
0: 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Жугладуалыш Керлнышк. Шейл муниципальный кошторчу Эутерер Эй Садилин капитальный ремонт инчулте. Дагдэйт из Духенер бас дэгкэ доныш дэгкэн чхэн. Ваймэг даскадэр в Рамзан Эдиллэртс тода долинер хэтта цухэнна. Из садилч мероприятия дарлесна ваймэг даскадэр в Рамзан шебелгна осташ цэн. Шатига динчук амеля Кадыров Рамзан Билгалдин Эйдухин Чултябен Хэн Сахилар Тюн Мейхалалы Тюн Ахчек Мел Транспорт Йол Шхилы Баркалялы Имет Тотош Камел Хэгнчарн Массарна Тай Мейхалы Нег Объект Хилар Хдерг Билгалдина Ше Камеля Правительство председателя Халгарч заместителя автомобиля Нег Министра Том Хаджиев Айсан Цо Билгалдин Цо Шикошт Воу Шхиозу Шхилар Тай Дюхн Долш Гонш Дагрон Нег Бахбешбар Тюн Йохалы Цхабайт Эвар метр юшорыл делхит метр, шина агор бугашлайнек. Диасиахвал эттонаш беш. Эутрар читайц элейлорю Юсуп Хаджиев Турпалайли. Ночи республики правительство председатель Даудов Мамад Кертяволш бюджетной комиссии стаяна кетчу. Дисрединат эдохчу шарна иште шезар тре баргалахчу и тре иссалчу и шерешна планови бюджет ватурехол долу хаттарш. Дейхаш хош билгалина финанс шаусорюл кверт агонаш финансовый документ кетч дарях шин лерина тергу уешурк. Иш дисредина карар чержам аях. Билгалдяла правительство дин тедахкаш хош дарбандолш эту хилх лар бюджете йогса алсамяка дефицит жимья. Судер доклады на правительство председателя заместителя финансы министра Тагаев Султан. Судейцин финансовый документ кечдеш ше лерен тергуя уешур. Даудов Мухаммад Эделин тедох черна бюджет кечаря хоч дар дереги мягкде Кадыров Рамзан тедох карш. Ишта тергуни и цар бюджете йогса алсамяка рехула дефицит жимья рехула дерг. Сюлжала Даяна Шезерт Эйл Халхчушера бренд Эл Чу регион премии Тулам Хошна Соучдера церемонии. Тега Гулбелли республикер лах каркэ мушболу саудегарш товарш архуэцуш кэ цугонер нах. Премия дах лочхала республикер шоуст кэ и тюэл ла бренд. Ишбу регион экономика кэ ориа дах лоцурш. Тюэл чу пэ анюк ахэлла кэ койтэ Орамс, Зося Китс, Вайкани, Жейна. Цупхи энна хорам гайтин, шештюэлла шхила бакойол шхила. Жейна бренд бог байоля лише зарбхи талчушара. Цунна тэхунал дешу навчи республики юрт бахма хакил белхлу кадырова зарган. Компани дэхни кэмца адезар до цюнах сайол чух. Жейна бренда продукциз дукка за лармич аусмаш кабахна толмаш. Мероприятие ерзина толам хошна диплом шдаларц. Дают премии Даошью, Россия президент Динчит Эдиллерс Дош, регион бренд Шнагодар Ехол Мох, экономика Киор Министерство Кечинчу программе Дош. Ночи республики Ерчука музей Шезерт Эверал Чарах Качорбу Карарчхен технический технологический гирс. Ищу Шарара Хойра историка архитектурный музей и Тумхалара Исаевц археолог краеведческий музей. Тюнх был сацам на Российской Федерации культуры министерству. Должно лхал Карл Дахрехула учреждение шна лурбу серлон гирс видео уналли системаш музейни манекенаш интерактивный стюэлаш кэ вешур. Цудериги Гену Таролурю, музей Таронш Алсамьях. Цюнхболхамбина, регион культуры министерство. Студия Ер Абдулмуслима Вассаня, Тадик Юэл Шумахкой, Марш Айл.

0: Телефон рекламной службы 29-64-66.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор, начни с антифриза «Феликс».
5: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тапсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Рефлекс под названием «гусиная кожа» достался нам в наследство от животных. С помощью него животные вздыбливают шерсть, чтобы удержать тепло при холоде и выглядеть более массивным во время опасности. Для людей же этот рефлекс не имеет никакого практического смысла из-за отсутствия шерсти. Божьи коровки могут убирать за собой еду. Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу.

0: Телефон 8-963-589-99-99.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерии.

0: «Союз» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный – с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Телефон рекламной службы. 29 64 66.

0: Анонс.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес – Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8 928

0: 777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена на закрытие существенных правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
1: Закрома Родины.
2: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
1: Деньги дороги, как память.
2: Хай-Тек Мэйл изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Новости.
1: Маршал Шугладуглаш Керлнашк. Шел муниципальный кошторчу Эутерер Тай Садилин капитальный ремонт инчулте. Дагдает из Дохинер Бастаки Донаш Дахкинчхен. Ваймерк Даскадер Рамзан Эдиллерц Туда Долинер Хетта Цуханна. Из садилч мероприятия Дарлес на Ваймерк Даскадер Рамзана Шебелгна Осташ Цан. Шатига Динч Амеля Кадыров Рамзан Билгалдин Тайдухин Чултябин Хин Сахилар Тюн Мехалал Тюн Ахчек Мел Транспорт Йолшхилла Баркалялла Имет Тотош Амел Хегнчарн Массарна Тай Мехалла Нех Объект Хилар Хдерг Билгалдина Шек Амеля Правительство председателя Халгарч заместителя автомобиля нега министра Том Хаджиев Айсан. Цо Билгалдин цо шикошт воушхиозу шхилар. Тай дюхн долш гонш дагрон нег бахбешбар. Цюн йохалла цхабайт эвар метр ю шорыл дел хит метр. Шина агор бугашлы нег. Дихсия вал эттонаш беш.

Правительство председатель Даудов Мамад Кертявуш бюджетной комиссии стая на кетчу дисрединат эдохчу шарна ишта шезер тэбархалхчу тэ исалхчу ишерш на планове бюджет ватурихул долу хаттарш. Дэхш хош билгалина финанс шхаусорюл кверт агонаш финансовый документ кетч дарешин лерина тергу юешурк. Иш дисредина карар чержамаях. Билгалдяла правительство дин тэдахкаш хош дарбандолш эту хилхилар бюджет Йогса Алсамяка дефицит жимья. Судех доклады на правительство председателя заместителя финансы министра Тагаев Султан. Судецин финансовый документ кечдеш, ше лерен тергуя уешур. Даудов Мухаммад Теделен тедох черна бюджет кечаря, хоч дар дереге мехкде Кадыров Рамзан тедох карш. Ишта тергуни и цар бюджете Йогса Алсамяка рехула дефицит жимья рехула дерг. Жала Даяна Шезерт Эйл Халхчушера бренд Эл Чу регион премии Тулам Хошна Соучдера церемонии. Тега Гулбелли республикер Лах Кархи Мушболу Саудегарш Таварш Архуецуш Хицугонер Нах. Премия Дах Лочхала республикер Шоуст и Тюэл Ла бренд. Ишбу регион экономика Хиория Дах Лочурш. Тюэл Чу Прианюк Ахилла Кай Койта Орамс Зося Китс Вайкани Жейна. Цуприанна хорам гайтин шештюэлла шхыла бакойол шхылар. Жейна бренд бол байоля лешезар пхайттал чушара. Суннат ахунал дешу новчи республики юрт бахма хакил белхлу Кадырова Зарган. Компания дэхни кэмца адезар дот сюнах сайол чух. Жейна бренда продукцис дух за лармич аусмаш кабахна толмаш. Мероприятие ерзина толам хошна диплом шдаларц. Дагдают премии Даошью, Россия президент Динчт Эдиларс Дохш, регион бренд Шнагода Рехол Мох, экономика Киор Министерство Кечинчу программец Дохш. Республики Ирчука музей Шезерт Эверал Чарахкачур Букарчен технический технологический гирс. Ищу Шарара Хойра историко архитектурный музей и Тумхалара Исаевц археолог краеведческий музей. Ценах был сацем ТЕЦ на Российской Федерации культуре министерству. Долштолхал Карл Дахрехула учреждение на Лурбу Серлон Гирс видео анали системаш музейный манекенаш интерактивный стюлаш к вешур. Судерегену Таролурью музей Таронш Алсамьях. Сюнхболхамбина регион культуры министерству. Студия Яр Абдулмуслима Вассаня Тадик Йойл Шумахкой Маршайл.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного

0: заводится двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес. Назарбаева 100.

0: 580. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Авторадио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Жигладуалыш Керлнышк. Шел муниципальный кошторчу Эутерэртэй садилин капитальный ремонт инчулдэ. Дагдэйт из дугэнер бас дэггэй дуныш дэггэн чхэн. Вэймэг даскадэр врамзан тэдиллэртс туда дуэлэнер хэтта цухэнна. Из садилч мероприятия дэглэсна вэймэг даскадэр врамзанна шэ бэлгна гостэш цэн. Шатик адинч амэля... Кадыров Рамзан Билгалдин Эйдухин Чултябин Хэнд Сахилар Цюн Мейхалалы Цюн Ахчек Мел Транспорт Йолшхэлла Баркалэлла Имет Тотош Камел Хэгнчарн Массарна Тай Мейхалла Нег Объект Хиларх Билгалдина Шек Амеля Правительство председателя Халгарч заместителя автомобиля нега министра Томхаджиев Айсан. Цо Билгалдин цо шикошт воушхиозу шхилар. Тай дюхн долш гонш дагру нег бахбешбар. Цюн йохалла цхабайт эвар метр ю шорыл делхит метр. Шина агор бугашлэнег. Диасиахвал эттонаш беш. Эутрарч тайц элилор ю Юсуп Хаджиев турпалайли. Ночи республики правительство председатель Даудов Мамад Кюртяволш бюджетной комиссии стаяна кетчу. Ди средина тедохчу шарна ишта шезар тре баргалхчу и тре исалчу и шарышна планови бюджет у аториехол долу хаттарш. Дэхэш хош билгалина финанс шхаусорьол Кюрт Агонаш финансовый документ кетч дарях шен лерина тергу уешурк. Ишти средина карар чержам аях билгалдяла.

правительство динтедах кашкоуч дарбандолш эту хилхилар бюджете йоса алсамяка дефицит жимья. Цудех докладе на правительство председателя заместителя финансы министра Тагаев Султан. Цудецин финансовый документ кечдеш ше лерен тергуя уешур. Даудов Муамад теделен тедох черна бюджет кечеря коуч дар дереге мехкде кадыров Рамзан тедах карш. Ишта тергуни ецар бюджете йоса алсамяка рехула дефицит жимерехула дерг. Сюлжала Даяна Шейзерт Эйл Халхчушера бренд Эл Чу регион премии Тулам Хошна Соучдера церемонии. Тега Гулбелли республикер Лах Каркы Мушболу Саудегарш товарш Архуецуш Хи Цугуниер Нах. Премия Дах Лучшила республикер Шоуздре и Тюэлла бренд Ишбу регион экономика Хи Ория Дах Лучшурш. Тюэл Чу Прианюкахилла Кай Койта Орамс Зося Китс Вайкани Жейна. Цупри Анна Хорам Гайтин Шештюэлла Шхила Бакуйол Шхилар. Жейна бренд Бог Байоля Лиша Изарбхайтал Чушара. Суннат Ахунал Дешу Новчи Республики Юрт Бахма Хакил Белхлу Кадырова Зарган. Компания Дяхни Кэмца Адизар Дот Сюнах Схайол Чух. Жейна бренда продукции Дух за Лармич Аусмаш Кабахна Толмаш. Мероприятие Ерзина Толам Хошна Диплом Шдаларц. Дагдают премии Даошью, Россия президент Динчит Эдиларс Дош, регион бренд Шнагода Рехол Мох, экономика Киор Министерство Кечинчу программе Дош. Новчий республики Ирчука музей Шезерт Эверал Чарах Качуар Букарчен технический и технологический гирс. Ищу Шарара Хойра историко архитектурный музей и Тумхалара Исаевц археолог краеведческий музей. Ценах был сацам ТЕЦ на Российской Федерации культуре министерству. Должно хал Карл Дахрехула учреждение на Лурбу Серлон Гирс видео унали системаш музейный манекенаш интерактивный стюлаш к Ишур. Гену Таролурью, музей Таронш Алсамьях. Цюнг Болхамбина, регион культуры министерство. Студия Ер Абдулмуслима Вассаня, Тадик Юэл Шумахкой, Марш Айл.

0: Телефон рекламной службы 29-64-66.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.

0: Не сети Марзо. Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов Марзо уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Марзо представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская Марзо. Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр Грозный Молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдаус. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиян предупредили о последствиях привычки использования телефона в темноте. Офтальмологи предупредили, привычка смотреть в телефон в темной комнате – один из наиболее недооцениваемых источников нагрузки на зрение. Главная проблема – резкий контраст между яркостью экрана и окружающей темнотой. В таких условиях человек начинает моргать заметно реже. Сосредоточившись на изображении, он просто не замечает, как редко это делает. Моргание распределяет слезную пленку по роговице, и когда его частота снижается, роговица пересыхает и перестает получать нужное увлажнение. Появляется жжение, покраснение и повышенная чувствительность к свету. Так развивается светобоязнь. Одновременно внутренние мышцы глаза, удерживающие фокус вблизи, остаются под непрерывным напряжением на протяжении всего сеанса. Тяжелее всего такую нагрузку переносят люди с астигматизмом. Расплывчатость изображения и светобоязнь в темноте у них проявляются значительно сильнее. В зоне риска носители контактных линз, через которые к роговице поступает меньше кислорода, что дополнительно усугубляет сухость. Специалисты отдельно выделили людей с синдромом сухого глаза и хроническими воспалениями век. Для них ночная работа с экраном несет наибольшую нагрузку. При этом проблема в той или иной мере касается всех пользователей, независимо от возраста. На накопившуюся мышечную усталость может указывать трудность с фокусировкой после пробуждения. Если по утрам резкость долго не возвращается и взгляд с трудом собирается, это нередко прямое следствие ночного скроллинга. Мышцы глаза не успели расслабиться. Врачи не призывают отказаться от телефона перед сном. Достаточно включить ночник или фоновую подсветку в комнате. Контраст между ярким экраном и окружающей средой заметно смягчится, и нагрузка на глаза снизится. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Solaris S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотрены версии на 5,7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд Нево. Он дополнит уже представленные у нас Аватор и Дипл. Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины Нево попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Жугладуалыш Керлнышк. Шейл муниципальный кошторчу Эутерер Тай садилин капитальный ремонт инчулте. Дагдайт из Дохинер бас дыққи доныш дәркен чхэн. Ваймерк даскадыр в Рамзан Эдиллардс тода долинер хетта цухэнна. Из садилч мероприятия дарлесна ваймерк даскадыр в Рамзан шебелгна осташ цэн. Шатига динчук амеля Кадыров Рамзан Билгалдин айдухин чулте абенхин сахилар тюн мейхалалы, тюн ахчек мел транспорт йол шхилы. Баркалялы име тотош камел хэгнчарн массарна. Тай мейхалы нег объект хилар хдерг Билгалдина, ше камеля правительство председателя Халгарч заместителя автомобиля нег министра Том Хаджиев Айсан. Со Билгалдин со шикошт воу шхиозу шхилар. Тай дюхн долш гонш дагрон нег бахбешбар. Тюн йохалы цхабайт Эвар метр юшорыл делхит метр, шина агор бугашлайнек. Диасиахвал эттонаш беш. Эутрар читайц элейлорю Юсуп Хаджиев Турпалайли. Ночи республики правительство председатель Даудов Мамад Кертяволш бюджетной комиссии стаяна кетчу. Дисрединат эдохчу шарна ишта шезар тре баргалахчу и тре иссалчу и шерешна планови бюджет у аториахол долу хаттарш. Дэхаш хош билгалина финанс шаусорюл Керт Агонаш финансовый документ кетч дарящен лерина тергу уешурк. Иш дисредина карар чержам аях. Билгалдяла правительство дин тедахкаш хош дарбандолш эту хилх лар бюджете йоса алсамяка дефицит жимья. Судер доклады на правительство председателя заместителя финансы министра Тагаев Султан. Судейцин финансовый документ кечдеш ше лерен тергуя уешур. Даудов Мухаммад Эделин тедох черна бюджет кечаря хоч дар дереги мех

декадыров Рамзан Эдыхкарш. Ишта тергони и цар бюджете йохса алцам яхкар яхула дефицит жимер яхула дырк. Сюл жала даяны шезерт ел халық чушеры бренд Элчу регион премии тулым хошна соучдарат церемонии. Тега гулберли республикерлық 40 мыш болу саудегарш товарш архуэцуш ки цугонер нах. Премия дақ лочхала республикер шоуздғы ит тюэлла бренд. Ишбу регион экономика ки ория дақ лочурш. Тюэлчу прияню кахилла кай койта орамс. Зося Китс, Вайкани, Жейна. Цупхиэнна хорам гайтин, шэштуэлла шхылы бақойол шхылар. Жейна бренд болх байуэлэ лешэзэр пхайттал чушара. Суннат ахуналдешу навчи республики юрт бахма хақил белхлу кадырова зарган. Компани дэхни кэмца адезэр дот сюнахс хайол чух. Жейна бренда продукциз дуқ за лармич аусмаш кэбэхна толмаш. Мероприятие ерзина толам хошна диплом шдаларц. Дагдают премии Дауашью, Россия президент Динчт Эдиларс Дош, регион бренд Шнагода Рехол, Мох, экономика Киор Министерство Кечинчу программец Дош. Республикерчука музей шезерт эвэрал чырах качуар букарар чхэн технический технологический гэрс. Ишью шарара хойра историка архитектурный музей и тумкалара исаевц археолог краеведческий музей. Сюнах бол сацам тэйэцна Россия Федерации культуры министерству. Долштол хал карлдах рехула учреждениш на лурбу серлон гэрс видео уналли системаш музейни манекенаш интерактивный стюэлаш кэ вешур. Цудэрегену Таролурью музей Таронш Алсамьях. Сюнхболхамбина регион культуры министерство. Студия Ер Абдулмуслима Вассаня Тадик Юэл Шумахкой Маршайл.

Час приветов на радио Грозный в самом разгаре, хотя в скором времени мы попрощаемся с вами в эфире. Ну а пока есть время, будем читать сообщения. В Усть-Калмассере хотела бы передать привет своему любимому и близкому человеку. Привет ее маме, которая на данный момент сидит на кухне и слушает радио Грозный. Дал духу и агрела сахоминак, дал мукшил велша ирси ехилхо. Амин, давай, в Усть-Калмассере. Любимому радио вечерний привет, а ведущему легкого эфира спасибо за хорошее настроение. Я обратился сразу в ее же в сообщение, ей же. Спасибо вам за приятный музыкальный вечер, во время ваших эфиров даже дождливую погоду не скучно бывает, говорит Мадина. Мадин, ну, в общем, хочу тебе кое-что сказать. Если бы не одно музыкальное пожелание, то наверняка мы Марьям Ташаеву в этом часе услышали бы, а сейчас это становится практически невозможным явлением, но ничего, у нас есть еще следующие эфирные дни. Хотел бы поздравить друга, брата Халуева Нурди. Нурди, дикна осво, дик вашаво, дал духу вахуэла, дал хинсана, дикна осво, луша, дик вашаво, луша, латвой лотуна. Нурди, юхмавала, написал Висхан Кантаев. Ну, мы присоединяемся, конечно же, к словам поздравления в адрес этого прекрасного человека, по всей видимости, потому что описания и пожелания были, наверное, самые искренние. Ирси хилшущин, дуахтахала, на остахала, Дахара. Ну и просили хорошую песню, ввиду того, что там прозвучали такие слова, как «Дикна ос дикваша», я оригинальничать не буду и, конечно же, поставлю песню в исполнении Резавди Исмаилова.

Ну что ж, дорогие друзья, на этом наше эфирное время в часе приветов и поздравлений, конечно же, подошло к концу. Мы с вами прощаемся. Следующий интерактив будет завтра в 1 часов в исполнении, ну, в исполнении, конечно же, при вашей поддержке и в исполнении нашей коллеги. Ну что ж, всем спасибо. Спасибо, что написали. Спасибо, что были с нами. Ну и массерия пюзде алёры.

0: Новости.
1: Маршал Шугладуалыш Керл Нашк. Шейл муниципальный кошторчу Эвтерер Тай Садилин капитальный ремонт инчулте. Дагдайт из Духенер Бас Дакки Донаш Дахкин Чхен. Ваймерк Даскадыр Врамзан Эдиллардс Туда Дуалинер Хетта Цуханна. Из садилч мероприятия Дарлесна Ваймерк Даскадыр Врамзан Шебелгна Осташ Цан. Шатик Адинч Амеля Кадыров Рамзан Билгалдин Тайдухин Чултябин Хинцахилар Тюн Мехалалла Тюн Ахчек Мел Транспорт Йолшхилла Баркалалла Имет Тотош Амел Хегнчарн Массарна Тай Мехалла Нех Объект Хилар Хдерг Билгалдина Шек Амеля Правительство председателя Халгарч заместителя автомобиля нега министра Том Хаджиев Айсан. Цо Билгалдин цо шикошт во ушхиозу шхилар. Тай дюхн долш гонш дагрон нег бахбешбар. Цюн йохалла цхабайт эвар метр ю шорыл делхит метр. Шина агор бугашлой нег. Дихси ахвал эту наш беш. Эутрарч тай цэлилор ю Юсуп Хаджиев Турпалайли. Через плеки правительство председатель Даудов Мамад Квертяволш бюджетной комиссии стая на кетчу. Дисредина тедохчу шарна ишта шезар тре баргалхчу тре исалчу и шерешна планови бюджет у аториехол долу хаттарш. Дэхш хош билгалина финанс шхаусорьол кверт агонаш финансовый документ кетч дарях шин лерина тергу уешурк. Иш дисредина карар чержам аях. Билгалдяла правительство дин тедахкаш хош дарбандолш эту хилхила бюджете Йохса Алсамяка дефицит жимья. Судер доклады на правительство председателя заместителя финансы министра Тагаев Султан. Судетин финансовый документ кечдеш ше лерен тергуя уешур. Даудов Мухаммад Тедилен тедох черна бюджет кечаря хоч дар дереге мехкде Кадыров Рамзан тедахкарш. Ишта тергуни и цар бюджете Йохса Алсамяка рехула дефицит жимья рехула дерг. Сюлжала Даяна Шезерт Эйл Халхчушера Бренд Эл Чу Регион Премии Тулам Хошна Соучдера Церемонии. Тега Гулбелли Республикер Лах Кархи Мушболу Саудегарш Таварш Архуецуш Хи Цугонер Нах. Премия Дах Лочхала Республикер Шоуст Эй Тюэл Ла Бренд Ишбу Регион Экономика Хи Ория Дах Лоцурш. Тюэл Чу Прианюк Ахилла Кай Койта Орамс Зося Китс Вайкани Жейна. Цупхи Анна Хорам Гайтин Шештюэлла Шхила Бакойол Шхилар. Жейна Бренд Бог Байоля Лиша Езар Пхайтал Чушара. Сунна Тахунал Дешю Новчи Республики Юрт Бахма Хакил Белхлу Кадырова Зарган. Компания Дягни Кэмца Адезар Дот Сюнах Сайол Чух. Жейна Бренда Продукцис Дух За Лармич Аусмаш Кабахна Толмаш. Мероприятие Ерзина Толам Хошна Диплом Шдаларц. Дагдают премии Даошью, Россия президент Динчт Эдиллерс Дош, регион бренд Шнагодар Ехол Мох, экономика Киор Министерство Кечинчу программец Дош. Республики Ирчука музей Шезер Тайварал Чарах Качурбу Карарчхен технический и технологический гирс. Ищу Шарара Хойра историка архитектурный музей и Тумхалара Исаевц археолог краеведческий музей. Ценах был сацам теец на России Федерации культуре министерству. Долштолхал Карл Дакрехула учреждение на Лурбу Серлон гирс видео уналли системаш музейни манекенаш интерактивный стюэлаш кэ вешур. Цудэрегену Таролурью музей Таронш Алсамьях. Сюнг Болхамбина регион культуры министерство. Студия Ер Абдулмуслима Вассаня Тадик Йойл Шмахкой Маршайл.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Время прогноза погоды на радио Грозный. Коротко о том, что сообщают нам синоптики этой ночью. Плюс 14, дождливо, как вы сами можете об этом знать. Завтра, 30 сентября, и утром у нас ожидается уже не осадки, а пасмурность. Пасмурность будет и дневное время, а температура утром плюс 15. Днем она прогреется до отметки плюс 18. Вот такой был прогноз погоды на сегодня. Далее оставайтесь с нами на 105.4 FM. Я напомню, что 17.00. И до этой минуты в вашей компании был я, Сулейман Абдулкудусов.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри в эфире. Тема нашей сегодняшней беседы приурочена к Всемирному дню туризма, который мы отмечаем 27 сентября. В нашей студии сегодня заместитель начальника отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму Магомед Магомадов. Живем на Кавказе, мы понимаем, что туризм в наших краях всегда был очень популярным. После известных событий в восстанавливающейся Чеченской Республике это направление получило особую, наверное, популярность в связи с тем, что, в принципе, туризм, наверное, одна из тех отраслей, которые напрямую содействуют межнациональной интеграции народов России, потому что взаимопосещение представителей различных регионов, завязываются дружественные, деловые связи и так далее, и так далее. Это очень важное направление. Но вот на сегодняшний день, вот насколько активна динамика развития туризма в нашей республике, потому что мы, в принципе, наслышаны много, конечно, но я думаю, что с точки зрения профессионала мы в любом случае услышим много нового.
2: Абсолютная правда. Вот такие вот мероприятия помогают народам узнавать друг друга, то есть познавать культуру каждого народа. В первую очередь это является одним из главных факторов притягаемости туристов из других регионов, это культурная идентичность самого чеченского народа. Туристический поток является также одним из более развитых направлений на территории Чеченской Республики. Динамика остается также положительной. К сожалению, за 26-й год я пока что не могу привести данные, но могу сказать уверенно, что динамика также растет. Условно говоря, за 25-й год, по оперативным данным, туристический поток Чеченской Республики составлял 454 тысячи человек. Это увеличение на 8,4% по сравнению с 2024 годом. А количество размещенных лиц в КСР, то есть коллективных средств размещения, по оперативным данным Чеченстата, составляет 330 тысяч человек, что показывает увеличение на 35% по сравнению с 2024 годом. Такой темп сохраняется и в 2026 году.
1: Вот радно, конечно, слышать. Магомед, ну вот с точки зрения простого такого обывателя, что такое туризм? Ну, приехали, посмотрели, там, полюбовались там различными видами, ну и уехали, в принципе, вот так вот как-то так, на таком примитивном уровне. Чуть-чуть стоит глубже копнуть вот эту вот отрасль. Есть деловой туризм, есть промышленный, спортивный и так далее, множество видов туризма. Для многих, может быть, это и

0: и в новинку, но тем не менее человек, который хоть чуть-чуть знаком с этой отраслью, знает, насколько вот разнообразна вот эта вот отрасль. Вот какие вот виды туризма у нас наиболее вот развиты вот в республике, да? Конечно же, все развивается. Какие новые виды туризма появились у нас в республике вот в последнее время?
1: Последние годы замечается уже развитие и в направлении делового туризма, потому что все больше и больше приезжает инвесторов с других регионов, с других стран даже, которые хотят и могут инвестировать на территорию Чеченской Республики. Это все тоже можно отнести к направлениям туризма непосредственно к нам. Есть и новые направления, именно связанные напрямую с туризмом, которые открываются все чаще и чаще. За последние годы в Чеченской Республике, условно говоря, планируется открыть еще горнолыжный курорт на территории Ведучи. То есть это горнолыжный курорт, это получается спортивное направление больше всего. К спортивному направлению можно еще отнести пешие походы, джип-туры. Проявляется интерес со стороны молодежи пешим маршрутам, все больше и больше людей из региона, так и из других регионов, которые приезжают ради вот этих моментов, то есть моральной с точки зрения, чтобы мозг отдохнул у тебя, продвигаются 10-20 километров по горам Чеченской Республики, чтобы отдохнуть, так сказать, со свежими силами приехать вот эту рутину обратно. И культурно-познавательный, соответственно.
0: Там сплавы по рекам, я помню, были.
1: Есть, да. Есть. У нас есть в Витомкалинском районе сплав сезонный пока что. Тоже довольно-таки пользуется спросом. Это рафтинг получается. Mm-hmm. Да, есть ребята, которые вот это можно уже отнести к более такому экстремальному виду mm-hmm. спорта. Приезжают местные жители и туристы из других регионов, остаются и уходят с положительными эмоциями. Я сам там бывал не раз. Не передать словами, так скажем.
0: Магомед, как мы понимаем, туризм, по сути дела, обязательно предполагает развитие, вот очень мощное развитие инфраструктуры. Безусловно, без соответствующего строительства, без создания определенных условий, туризм на таком первобытном уровне, таком, знаете, вот на уровне такого зарождения, он, естественно, не предполагает такого серьезного развития и обострения интереса к нему. Нужно, естественно, много строить, многое приспосабливать к этой отрасли. Вот как с этим и происходит у нас?
1: Условно говоря, каждый человек, который приезжает посмотреть Грозный, так скажем, в первую очередь бросается на глаза вот эти стройки, которые на данный момент у нас идут. Даже, условно говоря, вот, будет открытие второй линии 5 октября. Все вот эти события, то есть это можно тоже отнести к туризму, притягивают туристов, потому что вот это событийный туризм, так скажем, людям интересно посмотреть на новые виды, новые стройки. Не зря же говорят, что Грозный является городом Феникс, так скажем. Инфраструктура важна. Хотелось бы еще отметить, что этот год объявлялся главой региона Рамзаном Ахматовичем Кадыровым годом горных районов. А если вот в этих направлениях будут вкладываться, строиться, то, соответственно, и туризм будет также в положительном темпе развиваться. То есть, условно говоря, если будут дороги, то можно будет легче подъехать вот к тем или иным базам, которые на данный момент строятся. Можно взять еще такой район, это Голончёрский район. К 27-м году там тоже планируется открытие отеля. Сейчас на данный момент местность и дороги асфальтируются, приводятся в порядок. По моему мнению, этот район является одним из самых красивых районов. Условно говоря, тот же Нажиевртовский район, всесезонный курорт, о котором наслышаны практически все, Биной. На территории Биноя все больше и больше строится КСРов, баз отдыхов, потому что есть спрос, соответственно, получается вот такой рост инфраструктуры в этом направлении.
0: Магомед, вот в любой развивающейся отрасли со временем, иногда очень быстро, зарождаются определенные традиции. Естественно, посещение нашей республики представителем того или иного региона, безусловно, несет определенную информацию в этот регион. Конечно же, различные регионы наверняка проявляют к нашей республике вот определенный интерес. Вот из каких регионов наблюдается такой наиболее активный турпоток?
1: 100% это в первую очередь столица нашей страны, это Москва получается, Московская область, а затем идет уже вторая столица, это Санкт-Петербург, то есть из этих регионов больше всего приезжает туристов на территорию Чеченской Республики. Также наблюдаются туристы из дальних регионов, условно говоря, тот же Урал, есть люди, которые приезжают с разных уголков нашей необъятной страны, все больше и больше проявляют.

0: интерес. Как я и говорил, в первую очередь, и фактором является то, что люди интересуются в первую очередь культурной идентичностью чеченского народа. То есть, если человек приедет сюда и будет смотреть как турист, то есть посмотреть там разные, смотрел вы, поехать в горы и уехать, это тоже является одним из главных факторов, конечно же, но больше всего притягивает тот момент, что чеченский народ проявляет свою гостеприимность. Есть много информации на просторах интернета, где, условно говоря, незнакомый человек, который проживает в Чечне, является чеченцем, помогает другим туристам других регионов, которые приезжают по разным причинам. Это могут быть деловые встречи, рабочие моменты, моменты отдыха. То есть вот такие вот мелкие, по сути, для нас добрые дела, то есть оплатить за другого человека, повезти, накормить, в крайний случай дать свое жилье, то для туристов из других регионов это является вот такой вот, для них это удивительно, потому что люди отвыкли от этого.
1: В любом случае положительные эмоции, которые они получают, предполагают, естественно, и желание посетить наш регион. Вот вы чуть ранее упомянули Нажиртовский район, Голончёвский район. Но вот на территории вот этих вот горных районов, да и не только горных районов, есть очень много таких исторических таких памятников, памятников культуры. В одном Голончёвском районе их, по-моему, там несколько сотен. Естественно, вот эти вот объекты, вот эти вот локации, конечно, привлекают повышенное внимание, возможно, профессиональных историков, возможно, исследователей, элементарно просто-напросто вот тех или иных коллекционеров вот этих вот впечатлений. Какие туристические локации на территории нашей республики пользуются наибольшей популярностью?
0: У нас есть маршрут, это является основным маршрутом, который утвержден Министерством Чеченской Республики по туризму, по которым как раз-таки проводятся вот такие вот экскурсионные направление, то есть человек выбирает себе направление, условно говоря, с Грозного до Кизиной Ама, и в этих направлениях есть определенные места, где человек, люди останавливаются, смотрят, и гид, соответственно, объясняет, показывает вот эти все моменты. Конечно же, людям интересно узнавать моменты про башен близнецов, условно говоря, которые находятся на территории Тумкалинского района, в связи с чем они были основаны, для чего они были основаны. Это были сторожевые башни. Конечно же, вот новостройки, это Грозный, мечеть Сердца Чечни, Варгуни, Шали, то же самое, смотровые. Условно говоря, если поехать туристу в казино, там также ему бывает интересен момент, вот, связанный с Хоем. Недавних пор у нас были вот тоже моменты, связанные с историей Чечни, где происходили определенные события на территории данного села. После реконструкции данного села там гиды рассказывают, показывают местность. Можно наглядно посмотреть вот чеченскую культуру, так сказать, ощутить ее на себе, увидеть вот эти старые башни. Ну и, конечно же, хотелось бы еще отметить, что вот у нас есть села родовые Тейпов, которые сохраняют вот родовые башни. То есть, условно говоря, если взять родовое село Мелхи, у нас сохранились башни, которые тоже можно показать, объяснить, почему вот сверху есть вот такие вот моменты, почему оно немного передвинуто. Все эти вот нюансы интересны туристам. То есть там есть захоронения, которые все еще остаются, все это содержится в чистоте. Также можно поехать на территорию поселения Тейпа Хой, там тоже сохранились родовые башни этого Тейпа. Практически можно отметить много таких местностей, из-за которых вот туристы в основном приезжают и выбирают вот такие вот маршруты.
1: Магомед, ну и такой дежурный, наверное, вопрос, привычный, скажем так, именно вот в нашей республике, в нашем городе. Почему? Потому что все последние годы развивается очень сильно. И, конечно, сразу же предполагается некоторый такой, скажем так, взгляд в будущее, перспективы развития вашей отрасли, как с вашей точки зрения?
0: Перспективы, по моему личному взгляду, у Чеченской Республики огромные, это потому что у нас есть места, которые можно все больше и больше обосновать, благодаря главе Рамзану Ахматовичу Кадырову. То есть там строятся разные базы отдыха, все держится в чистоте. условно говоря, как я и говорил до этого, Нижневартовский район, по моему мнению, там будут открываться все больше маршрутов, пеших маршрутов, потому что тоже интересная локация, и я думаю, будет это интересно и местным, так и туристам, которые приезжают из других регионов. Тот же горнолыжный курорт, который на горизонте открытия в 27 году планируется, строится все больше и больше отелей. Вот, условно говоря, центр, который строится сейчас, там тоже планируется открытие 5-звездочного отеля. Все эти моменты, я думаю, связаны с тем, что у нас динамика роста туризма положительная. Без положительной динамики, если бы не было бы спроса, соответственно, не было бы таких вот строительных моментов, связанных в сфере туризма. Именно это база отдыха. Люди все чаще уезжают в горные районы, чтобы отдохнуть морально и физически. Это городские отели, которые все больше и больше открываются последние годы. Ну и маршруты, джип-туры, все это растет с каждым годом. Это не является ни для кого секретом. Это официальные данные, которые публикуются на официальных сайтах и источниках.
1: Магомед, и в завершение, наверное, нашей беседы. Моя компетентность вот в этих вопросах ограничивается такими общеизвестными сведениями. Вы как профессионал наверняка вот знаете каждое направление этой отрасли более глубже, более основательно. Добавите что-нибудь, если есть.
0: Все, что хотелось, вот все, что мог, я изложил. Если будем об этом разговаривать, то это затянется у нас на долгие часы. Если кому-то интересно, можем провести вот беседу. Добро пожаловать в Министерство туризма, находится в бизнес-центре. Можете приходить, узнавать, без проблем объясним, покажем. Проявим, так сказать, самую вот, что не есть, гостеприимство.
1: Огромное вам спасибо за ту работу, которую вы делаете. Отдельное спасибо за сегодняшнюю беседу. Удачи вам. Всего доброго.
0: Взаимно. До свидания.
2: Политика изнутри.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.